Но какие мы друзья, ты дергаешь за нитки, так нельзя. То далеко, то близко, так нельзя. Да мы с тобой разошлись, пошли по швам. На холодильнике магнит, это подарок твой. Плохая у подарка роль, напоминать про боль.

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! Вы на радиоволне СОК. С вами Лолита Мельникова и рубрика «Сочное место». Статуя Свободы, которая была подарена Америке Франции в 1886 году, является одной из самых знаковых достопримечательностей на планете. Однако некоторые могут удивиться, узнав, что статуя изначально не была зеленой. Когда ее установили, она была медного цвета. Но сочетание дождей, ветров и морских брызг привело к тому, что статуя окислилась. Сначала она приобрела тусклый шоколадно-коричневый оттенок, после чего окончательно стала сине-зеленой, какой ее знают сегодня. Налет окиси не стали удалять, потому что он естественным образом предотвращает дальнейшее разрушение статуи. На этом пока все. С вами была Лолита Мельникова на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Всем привет! Это Радио Сок, я Денис Павловец, и время слушать рубрику Фреш. Сегодня для вас подборка новостей из мира науки. Ученые НАСА опубликовали уникальные снимки супертайфуна Синлаку, который бушует в Тихом океане. Шторм оказался настолько мощным, что создал огромные гравитационные волны, которые прошли через атмосферу и стали видны даже в стратосфере, на высоте, где обычно летают только метеозонды. Астрономы говорят, что это редчайшая возможность изучить, как погода на Земле влияет на ближний космос. А белорусские ученые вместе с российскими коллегами нашли способ обмануть старость с помощью отходов от микрозелени. Раньше корешки молодых растений просто выбрасывали, но теперь разработана технология извлечения из них мощных антиоксидантов. С помощью специальных светодиодных систем исследователи планируют до конца года создать линейку косметики и добавок, которые замедляют старение кожи на клеточном уровне. Астрономы из Токийского технологического института предложили новый способ поиска внеземных цивилизаций. Вместо того, чтобы ловить радиосигналы, они обучили нейросети искать скрытые закономерности в космическом излучении. Ученые считают, что жизнь может прятаться в сложных математических последовательностях, которые человеческий глаз не замечает, но искусственный считывает сразу. Возможно, мы уже получили весточку от соседей по галактике, просто еще не распаковали ее. С вами был Денис Павловец, и это была рубрика Fresh. Удачи!
0: Радио Сок.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Радио Сок. Радио Сок. Лучшая выжимка. You know what? Not even God can stop.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Здравствуйте, с вами Ольга Фролова. Сегодня сериалы — это обыденность, но так было не всегда. В далеком 1988 году на советском телевидении впервые вышел сериал «Рабыни Изавры». Это было открытие для советского телезрителя. Все дела бросались, улицы пустели, и в 20:00 все от малого до зрелого возраста замирали перед телевизором. И всей душой переживали за героев сериала. Когда серия заканчивалась, с нетерпением ждали продолжения. Фильм имел очень большую популярность во всем мире. После просмотра Фидель Кастро стал переписываться с Лусилией Сантус, которая играла Изавру. Переписка длилась несколько лет. А в 2004 году вышел ремейк «Рабыни Изавры». Вот так прочно первый сериал занял свое место в сердцах телезрителей. На этом все. С вами была Ольга Фролова.
0: Радио «Сок».

близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце под

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет, на радио СОК Фреш Новости и с тобой Настасья Локтева. Баста и Гуф выпустили новый альбом спустя 15 лет. Клава Кока и Дима Масленников вместе. Скоро свадьба. Джастин Бибер стал хедлайнером Коачелла 2026. Новый совместный релиз Басты и Гуфа, по словам аналитиков, за полдня набрал более 120 тысяч лайков. Все совместные треки метко попали в сердца фанатов, а вместе с тем и в чарты двух крупнейших музыкальных стримингов страны. А трек из песни «Слов не выкинешь» занял первое место в чарте Яндекс.Музыки. Всего за 17 часов в топ-10 попали сразу 4 трека, а в топ-20 – 9. Клава Кока и Дима Масленников вместе. Легендарный шип оказался не просто шипом. За ним стояла целая история из френд-зоны, радости и разочарований, моментов, которые запомнились навсегда. Клава выпустила альбомы фото к трекам, а на канале Димы ребята записали видео, в котором рассказали свою историю и поделились новостью о свадьбе. Слухи точно развеяны. Джастин Бибер отличился на Коачелле в этом году. Певец вышел на сцену с ноутбуком и начал прямую трансляцию прямо на выступлении. Он включал свои лучшие хиты по желанию зрителей, транслировал вайны и мемы с ним, чтобы еще больше поностальгировать по временам скини джинс. Он доказал, что для яркого шоу не нужны танцоры, огни, образ, а важна преданная фан-база артиста и вайб в зале. Вот такие сочные новости на сегодня. С тобой была Настасья Локтева. Услышимся на СОК.
0: Радио СОК.
2: Я мчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где там

0: И раз, два, три.
1: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
2: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочное кино». Сегодня поговорим о культовом фильме «Назад в будущее». Подросток Марти Макфлай дружит с ученым Доком Брауном, превратившим автомобиль в машину времени. Все идет не по плану, когда Марти случайно перемещается в 1955 год, встречает молодых родителей и мешает их знакомству, поставив под угрозу собственное существование. А вот и несколько интересных фактов. Сценарий фильма отвергали 40 раз. Изначально в качестве машины времени рассматривали грузовик или даже холодильник, но выбрали стильный DeLorean с дверями-крыльями. Астрофизик Карл Саган назвал «Назад в будущее» лучшим фильмом о путешествиях во времени с точки зрения научной логики. 21 октября – Всемирный день «Назад в будущее». Именно в этот день герои прибыли в будущее. Надеюсь, вы почувствовали приятную ностальгию и улыбнулись. А пока помните, главное не скорость, а 88 миль в час. Пока!
1: Радио «Сок».

0: Радио СОК.
1: Приветствую на Сочном радио. С тобой Анастасия Зимина. Сегодня вы узнаете о редком явлении с двумя полнолуниями в мае, об установлении мирового рекорда передачи данных через розетку и как откровенный образ Анны Седоковой на красной дорожке обсудили в соцсетях. В мае этого года будет два полнолуния – 1 и 31 числа. Это редкое явление, которое случается раз в несколько лет и связано с особенностями движения Луны. Полный оборот вокруг Земли занимает около четверти месяца, а с учетом вращения Земли вокруг Солнца – около месяца, сообщил астроном Александр Алексеев в беседе с РИА Новости. Новосибирская компания RT Electronics разработала технологию передачи данных по электросетям до полукилометра через розетку, до полутора километров через трансформаторную подстанцию. Особенность разработки – полный отказ от иностранных чипов. Все компоненты созданы в России из отечественных материалов, что обеспечит высокую надежность связи. Это открывает широкие возможности для систем умного города. Анна Седокова, бывшая участница «Виагра», привлекла внимание на премии «Жара Music Awards» откровенным нарядом. Певица вышла на красную дорожку в облегающем красном платье со шнуровкой и длинным шлейфом и спросила поклонников в соцсетях, что они думают о ее наряде. Мнения подписчиков разделились. Одни раскритиковали платье знаменитости, назвав его жутким и устаревшим. Другие, напротив, восхитились и назвали артистку богиней. А мы подходим к концу новостей. С тобой была Анастасия Зимина. До скорого!
0: Радио СОК.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! С вами Арина и рубрика «Сочное место». Рассказываем об интересных местах Самары. Вы спросите меня, какое мое любимое здание в Самаре? С уверенностью скажу, это наш Самарский костел. Или правильное его название – Храм Пресвятого Сердца Иисуса Римской Католической Церкви. Во-первых, для нашей Самары костел – уникальная архитектурная находка. Неоготика, между прочим. Во-вторых, когда вы зайдете внутрь, да, храм открыт для туристов, то столкнетесь с таким невероятным спокойствием, будто кто-то очень близкий обнимает вас и говорит «все хорошо». В костеле нельзя шуметь, но как-то и не хочется нарушать тишину, бережно хранимую его белоснежными стенами и прекрасными витражами в окнах. Здесь иногда проводятся органные концерты для всех желающих. Если будет возможность, не пропустите это событие, сходите и окунитесь в тихую мощь этого неповторимого сооружения. А если у вас такие места, куда вы приходите набраться сил и спокойствия? На этом у меня все. С вами была Арина.
0: Радио СОК.

0: «Дружно со льдом». Радио СОК.
1: Вот только фонари без тебя горят тусклее. Я, наверное, юг, ты, наверное, север. Твои

После зимы. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Это Фреш на Радио Сок. С вами Ася Демьянова. Свежая нарезка новостей, от которой не заскучаешь. Свинья-рекордсменка из ТикТок. Самый большой сладкий транспорт в мире. Семья, которая назвала детей в честь машин. Свинья по кличке Мерлин из Великобритании попала в книгу рекордов Гиннесса как говорящая свинья с самым большим количеством подписчиков в соцсетях. Она нажимает копытом на кнопки с записанными словами «Есть», «Гулять» и «Люблю». Только за прошлый месяц ее видео набрали 50 миллионов просмотров. Немецкий кондитер построил самый длинный в мире шоколадный поезд. Длина лакомства 12 метров, а весит состав 2 тонны. Вагоны наполнены пралине и орехами. Колеса сделаны из белого шоколада. Поезд даже проехал 3 метра по рельсам, прежде чем его с удовольствием съели зрители. В Бразилии супруги-автомеханики назвали своих детей в честь марок машин. Сына – Lamborghini, дочь – Ferrari, а младшего – Chevrolet. Семья хочет еще одного ребенка. Как думаете, какая марка авто на этот раз приглянется родителям?
0: Радио «Сок».

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет всем любителям кино. С вами на Радио Сок Макс Пуршев в рубрике «Сочное кино». Сегодня я расскажу вам о фильме «Девятая планета. Фантастика» с Юрием Борисовым. Сюжет фильма: обычный автомеханик из маленького города чинит машины и не ждет чудес. А потом память возвращается, и оказывается, что он уже был на той самой девятой планете. Служил там и встречался с тем, с чем лучше не встречаться. Чем это кино сочное? Звуком и атмосферой. Хруст льда под ногами, скрежет металла. Гул неизвестного существа где-то за кадром. Режиссер не заливает все зеленым экраном, а дает настоящий холодный северный космос. Серый, тяжелый, настоящий. Юра Борисов здесь не герой в блестящем скафандре, а мужик в промасленной куртке, который вспомнил слишком много. Это была рубрика «Сочное кино» и Макс Пуршев.
0: Радио «Сок».

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит плентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Радио Сок.
1: Всем салют, с вами Александр Селяков на Радио Сок. Совсем скоро наступит лето, и так хотелось бы поскорее окунуться знойным днем в прохладную воду. А что же там происходит в водоемах сегодня? У побережья Германии застрял горбатый кит по кличке Тимми. Затем вроде как сумел самостоятельно освободиться, но через несколько часов вновь оказался на мели. Гиганты пытаются спасти с помощью надувных подушек и понтонов, чтобы животное смогло покинуть мелководье самостоятельно. Региональные власти объявили, что животное после месяца без движения обречено, но в последний момент немецкие предприниматели профинансировали новую рискованную операцию. Теперь они намерены повторить попытку по его спасению. Куда веселее положение дел в шведских водоемах. Международная группа ученых провела эксперимент по изучению поведения кокаиновых лососей. 105 молодых рыб разделили на три группы. Одна была контрольной, а двум другим установили импланты, которые вводили в их организмы наркотик. Результаты, собранные после 4 недель наблюдения, показали, что лососи, которым дали вещество, фактически сошли с ума. У рыб изменилось поведение и манера движения. Кроме того, они преодолели расстояние в 2 раза больше, чем их трезвые собратья. Данное исследование проводилось с целью изучения влияния загрязненной наркотиком воды на поведение рыбы. Вот как-то так. Ну а на этом у меня все. С вами был Александр Селяков. Оставайтесь на сочном.
0: Радио «Сок».

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, с вами Диана Корн. Мало кто знает о существовании княжества Силенд. Это непризнанное микрогосударство, которое расположено в Северном море в 10 километрах от Великобритании. Оно было основано в 1967 году отставным майором Пэдди Роем Бейтсом, который провозгласил себя принцем. Примечательно, что в государстве, которое находится посреди моря и в котором живет примерно 40 человек, существует своя символика, валюта, и также можно приобрести дворянский титул. Кстати, стать лордом или леди, бароном или баронессой, а также обычным гражданином Силенда можно онлайн. Достаточно зайти на официальный сайт княжества и приобрести электронный сертификат. Стать гражданином можно в среднем за 3000 рублей, но за оформление титула придется заплатить от 20 до 60 тысяч. Согласитесь, интересно было бы посетить этот островок. А с вами была Диана Корн на Радио СОК.
0: Радио СОК.

свежо и по-весеннему. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет! На волне Радио Сок, Гусев Лайслав. Сегодня без лишней суеты, только теплые, любопытные и немного неожиданные новости, чтобы поднять настроение. В этом выпуске: почему ваша старая футболка может стать музейным экспонатом? Как нейросеть помогает мириться после ссоры и зачем люди массово выключают уведомления на выходные? Поехали! Амстердамский музей цифрового искусства объявил о запуске необычной выставки «Гардероб воспоминаний». Любой желающий может принести старую вещь – свитер, джинсы, даже носок. А нейросеть воссоздаст трехмерную историю, связанную с этим предметом. Один посетитель загрузил растянутую футболку, и на экране появилось лето 10 лет назад. Море, арбуз и друзья. Люди выходят из зала с улыбкой и слезами. В Южной Корее разработали приложение Sorry, но не вслух. Вы записываете короткое голосовое сообщение с извинениями, а нейросеть превращает его в теплый анимированный ролик, например, с пингвином, который несет цветы. Человек получает не просто «прости», а маленькую историю. Разработчики утверждают, что после такого помирились уже 78% пар, остальные 22%, видимо, просто любят спорить. В Швеции стартовало движение «Тихие субботы». Люди массово отключают все уведомления с вечера пятницы до утра понедельника. Никаких рабочих чатов, лайков и рассылок. Вместо этого настольные игры, прогулки и выпечка. Сообщество уже насчитывает 200 тысяч человек. Один участник признался: «Я впервые за 5 лет выспался и вспомнил, что у меня есть хобби». Звучит как план на ближайшие выходные, не правда ли? На этом наш добрый новостной перерыв подошел к концу. С вами был Гусев Владислав, Радио Сок. Отключайте звук там, где он мешает, и включайте сердце там, где оно просится. До новых встреч!
0: Радио Сок.

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочная персона», где звезды становятся ближе. Сегодня в лучах софитов король поп-музыки, человек-легенда Майкл Джексон. Вы знали, что в детстве он боялся Фредди Крюгера? Да-да, тот, от чьих танцев замирали миллионы, пугался киношного монстра. Майкл обожал науку и финансировал исследования в области нейробиологии. Он коллекционировал костюмы супергероев, а знаменитую перчатку певец носил не только ради стиля. По одной из версий, он просто решил замаскировать пятно от косметического крема. Так и родился культовый образ. Джексон был большим фанатом мультфильмов. Он пробовался на роль в «Симпсонах», а его песня вышла как шуточный трек от лица Барта Симпсона. А еще он обожал фастфуд и называл его блюдами высокой кухни. Так что за лунной походкой скрывался любознательный парень с отличным чувством юмора. На этом все. Пока-пока.
0: Радио СОК.
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Фреш. Радио Сок.
1: Всем привет, на Радио Сок Фреш новости. С вами Анна Симонян. Сегодня в выпуске немного о новостях по всему миру. В Аризоне сделан уникальный снимок человека на фоне солнца. Фильм без названия, а Оскар Том Круз уже получил. Вратарь Сергей Мурашов попал в тройку лучших игроков дня в НХЛ. Ну а сейчас подробно о каждой новости к этому часу. Фотограф из Аризоны Эндрю Маккарти запечатлел человека на фоне солнца. Потрясающее фото. Кадр получил название «Падение Икара». Эндрю раскрыл подробности создания фото в своих соцсетях. Кадр сделан 8 ноября 2025 года в 9:00 по местному времени. Снимок потребовал нескольких месяцев подготовки, а уровень сложности оказался, по его словам, абсолютно невероятным. Парашютистом на снимке стал друг фотографа-блогер и музыкант Габриэль Кабраун. Он совершил прыжок с небольшого винтового самолета с высоты около 1070 метров, находясь примерно в 2440 метров от камеры Маккарти. Во время искусственного интеллекта так заморочиться может только профессионал-фанат своего дела. Приятно осознавать, что все-таки это про человеческое превосходство и упорство. Том Круз получил почетный «Оскар». Фильм пока без названия, но выход ленты в прокат состоится уже 26 октября 2026 года. Режиссер, видимо, очень верит в магию чисел, явно больше, чем в название своей кинокартины, у которой пока и точного-то названия нет. 21-летний российский вратарь Сергей Мурашов отразил 21 бросок и впервые сыграл на ноль. В связи с этим и стал лучшим игроком встречи. И в очередной раз магия чисел. 21 год, 21 бросок. Удача? Вряд ли. Оставляю вас немного поразмышлять на тему «Великих о великом». Позже вернусь с подборкой свежих новостей. С вами была Анна Симонян в эфире «Радио Сок».
0: «Радио Сок».

за что мне утром стыдно. Я будто бы во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет всем! Вы на Радио Сок. С вами Ярослав Лагуткин. В этом выпуске мы одновременно окунемся в мир кино и поприсутствуем на модном показе. Насладимся сочетанием музыки и футуристической картины, где в качестве модели выступают инопланетные существа. В работе над этим проектом Жан-Поль Готье потратил год кропотливой работы. Мастер вложил душу в каждый костюм. Перед нами открывается вершина эпатажа и футуризма. Если вы еще не догадались, речь пойдет о фильме «Пятый элемент». Люк Бессон еще в юности начал придумывать сюжет фантастического мира, а в 16 лет он написал сценарий. И только через 22 года, в далеком 1997 году, эту картину увидел весь мир, и она до сих пор остается шедевром в мире кино. Она по праву получила премию «Бафта» и 3 премии «Сезар» в разных номинациях. На этом все. Пока. Смотрите «Сочное кино». С вами был Ярослав Лагуткин.
0: Радио «Сок».

Назначайте свидание под Радио Сок. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио Сок. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Добро пожаловать в Фреш на волнах Радио Сок. С вами Ася Демьянова. Роботы-диетологи заглянут вам в рот, бабушка-рекордсменка против гравитации и человек, который 20 лет носил в себе инородный предмет. В ресторанах одного японского города появились роботы-официанты. Они сканируют лица и язык гостя. По цвету и форме органа нейросеть определяет, каких витаминов вам не хватает, и предлагает полезное блюдо. Если робот посоветует брокколи вместо бургера, не обижайтесь, он заботится о вашей печени. Жительница США Энн Крайл в возрасте 90 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса. Это чудо-бабуля провисела на турнике 2 минуты 52 секунды. Секрет Энн прост. Никакого волшебства. Только ежедневная зарядка и хорошее настроение. Житель Китая проглотил ртутный термометр в детстве, но к врачам обратился только спустя 20 лет, когда у него заболел живот. Все это время мужчина жил с градусником внутри. Его благополучно извлекли, пациент здоров, а врачи удивляются такому чудесному исходу.
0: Радио «Сок».

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, с вами Степан Гарченко. Я хочу рассказать вам о Шерегеше, одном из самых популярных горнолыжных курортов России. Я лично ежегодно посещаю это место несколько раз в год и рекомендую его абсолютно всем. Ведь Шерегеш – это не только отличные трассы и знаменитый Пухляк, идеальный для фрирайда, но и развитая инфраструктура, 95 гостиниц, 77 ресторанов, 16 стоянок и даже спа-комплексы. Здесь проходят фестивали, гонки на собачьих упряжках и другие яркие события. Курорт подходит как для новичков, так и для опытных райдеров, а добраться сюда стало еще проще благодаря новым авиарейсам. Шерегеш – это место, где можно отдохнуть с семьей, попробовать экстремальные виды спорта и насладиться сибирской природой. Приезжайте за новыми впечатлениями не только зимой, но и летом. А с вами был Степан Гарченко на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Всем привет! На Сочном Ольга Ашека. Сегодня расскажу о знаменитом ледяном гиганте, что происходит с ароматом нашей планеты и о новом уровне китайского туризма. Весна 2026-го поставила точку в истории одного из самых знаменитых ледяных гигантов планеты. Старейший и когда-то самый большой айсберг в мире, известный как А-23А, наконец растаял. Он просуществовал почти 40 лет. Айсберг откололся от шлейфового ледника Филькнера в Антарктиде и закончил свой путь в теплых водах у берегов островов Южная Георгия и Южные Сандвичевы. Там он быстро растаял и исчез. Человеческий нос способен различать триллионы ароматов. Например, запах старого леса, океана на рассвете или скошенной травы. Причина исчезновения – загрязнение, утрата биоразнообразия и повышение температур. Отдельные запахи пытаются сохранить. Бразильский парфюмерный бренд выпустил линию духов, где восстановил ароматы исчезающих экосистем. Специалисты также разрабатывают модели искусственного интеллекта, которые воссоздают запахи прошлого и прогнозируют ароматический ландшафт будущего. Китайские инженеры завершили проект первого в стране туристического подводного аппарата. Он способен погружаться на глубину до 1000 метров. Аппарат рассчитан на перевозку 4 пассажиров за один рейс. Главный фактор успеха китайского проекта – баланс между высокой ценой и строгими стандартами безопасности. С вами была Ольга Ашека.
0: Радио «Сок».

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Всем сочный привет! С вами я, Мария Андреева. Кто-то ждет идеального дубля в павильоне, а этот режиссер ждал, когда сама пустыня начнет сниматься в его фильме. Вместо того, чтобы строить песчаную бурю на компьютере, режиссер фильма «Безумный Макс. Дорога ярости» Джордж Миллер дождался настоящей. Съемочная группа в реальном времени отслеживала погоду в Намибии, и когда метеосводки показали приближение гигантского полевого шторма, Миллер вывел всю технику, каскадеров и операторов в пустыню. Они сняли сцену с огненным торнадо по-настоящему. Машины летали. Далее каскадеры висели на тросах, а вокруг бушевала стихия. Визуальными эффектами добавили только огонь и немного усилили цвет. Все остальное на экране – реальная природа, которую режиссер просто перехитрил, превратив погодное ЧП в главный экшен-эпизод года. Не жди у моря погоды, для этого есть пустыня. С вами была ваша Андреева Маша. Пока-пока.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: На волне Радио Сок, ваш главный разгоняющий скуку Гусев Владислав. Только факты, только вайб и ничего лишнего. Погнали! Что в меню сегодня? Разбор утечек нового аватара, кнопка «Забей» для вашего начальника и приложение, которое нарисует вас миллионером. Держитесь крепче, эфир заряжен. Первая бомба. В сеть слили первые раскадровки «Аватара 4». Забудьте про синих котиков. Кэмерон показывает подводную цивилизацию с разумными кальмарами и биосвечением пустынь. Говорят, бюджет уже улетел в космос, но картина будет такой, что ваш домашний 4К-телевизор заплачет от счастья. Ждем, затаив дыхание. Зацените фишку. Нейросеть Vocal Pay научилась превращать ваш голос в уникальный цифровой чек. Просто скажите фразу «подтверждаю перевод», и система распознает вас с точностью до миллиметра спектра. Мошенникам конец, а вы – ходячий банкомат. Но только в хорошем смысле. Безопасность будущего уже у вас в горле. В соцсети взорвало приложение Rich AI. Вы загружаете свое фото, а нейросеть помещает вас на яхту в Монако, за штурвал частного джета или на красную дорожку Канн. Забудьте про кредиты, берите бесплатный тест-драйв богатой жизни. 5 минут в роли миллиардера и обычный ужин дома покажется уютным приключением. На этом я заканчиваю вещание. Радио Сок говорит бывай, а вы включайте режим творческого хаоса и не дайте скуке себя сломать. С вами был Гусев Владислав. До встречи.
0: Радио Сок.
2: Рассвет стучится в окно, тебя ищет уже вся Москва.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! На «Сочном» Анна Симонян. И сегодня я хочу с вами поделиться своим путешествием на Байкал, остров Ольхон, где я уже не в первый раз принимаю участие в фестивале любительских театров. Сама я не актриса, но как мать юной актрисы тоже стараюсь пропитаться театральной атмосферой. В прошлом году познакомилась с творчеством Антона Павловича Чехова «Тренируя лень». Так вот, достопочтенный Чехов, которого все учителя ругали и считали безнадежным в русском и литературе, этот гениальный поэт никогда не ставил ни одной пунктуации в своих пьесах без смысла. А напротив, каждой запятой, точке или паузе было заложено очень большое действие. И так я познакомилась с действием под названием «Лень» по-чеховски, а после чего получила заветный сертификат о прохождении тренинга по актерскому мастерству, который традиционно проводил Александр Михайлович Фадеев, преподаватель Щукинского университета. В арсенале у меня еще много таких рубрик, обязательно расскажу о своем путешествии в Камбоджу. С вами была Анна Симонян. До встречи на «Сочном»!
0: Радио «СОК».

0: На радио СОП стильная штучка.
1: Hey girls, B-boys, superstar DJs, here we go!

0: Радио СОК.
1: Всем привет! Это рубрика «Фреш новости» на Радио СОК. С вами Дарья. В России растолстели воробьи. Все из-за вкусной и точка, Бургер Кинг и другого фастфуда. Кит-Кат сделал настоящий болид Формулы-1 из шоколада. Очень редкий розовый слоненок, альбинос, родился в заповеднике ЮАР. Пернатые по всей стране массово начали страдать ожирением. Бьют тревогу ученые РАН. Птицы приспособились к ритму мегаполисов и стали находить себе пищу рядом с точками фастфуда, научились переваривать быстрые углеводы и заработали ожирение. Кит-Кат собрал полноразмерную копию болида из шоколада весом 3,5 тонны и почти 17 тысяч батончиков внутри. Почему? Бренд стал официальным партнером Формулы-1 на сезон 2026. Также в честь этого выпустили лимитированную серию шоколадных батончиков в форме гоночных машин. Они уже продаются в супермаркетах. В национальном парке Южной Африки на водопое в группе слонов заметили маленького слоненка с розовой кожей. Предположительно, малышу было около года. Животные, рожденные с альбинизмом в дикой природе, очень уязвимы для хищников. Однако слоны обычно очень хорошо охраняют свое потомство, и этому слоненку в основном грозит лишь опасность солнечных ожогов. На этом все. С вами была Дарья. Услышимся на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет, с вами Олеся Ларина. Каких только названий не встретишь на Алтае. А Красные ворота – это огромные отвесные скалы красного цвета высотой около 50 метров. И вы непременно их встретите в Улаганском районе, на трассе Акташ-Улаган. Ранее этот участок считался опасным для путешественников. Узкая петляющая тропа по гребню хребта была доступна только для конного или пешего маршрута. Чтобы сделать проезд возможным для автомобилей, в 30-е годы прошлого века пришлось расширить дорогу с помощью взрывных работ. Тогда было сделано шоссе по побережью Чибитки и мост через реку. И на фото это место всегда получается разным. Видимо, потому что каждый видит его по-своему. А с вами была Олеся Ларина. До встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.
2: Listen, stop this wicked game.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Здравствуйте, это Илья Загребин на Радио Сок. Перед новостями короткий анонс. Сегодня расскажем о планах расширить права российских покупателей при возврате товаров, необычном происшествии в Венеции, из-за которого встал судоходный канал, и новинки от отечественных оружейников в роботизированном снайперском комплексе с искусственным интеллектом. Переходим к подробностям. В России могут расширить права покупателей. По проекту Роспотребнадзора потребители получат возможность возвращать неподошедший товар с цифровых платформ любым способом, в том числе онлайн. Продавцы будут обязаны четко прописывать условия возврата. В Венеции случился необычный затор. Туша гигантской рыбы Луны весом больше тонны перекрыла судоходный канал. На ее извлечение пожарным с плавучим краном потребовалось несколько часов. И напоследок, компания Labaev Arms запустила серийное производство роботизированного снайперского комплекса «Двойник» с искусственным интеллектом. Система отличается высокой точностью стрельбы и работает как дистанционно, так и в автоматическом режиме. Это были новости от Ильи Загребина на Радио Сок. Оставайтесь с нами.
0: Радио Сок.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Всем привет, с вами Сочное радио и я, Лолита Мельникова, с рубрикой «Сочное кино». Некоторые актеры сами воплощают в жизнь свои таланты прямо на съемочной площадке, как, например, Омар Си в фильме «Один плюс один». Одна из наиболее запоминающихся сцен в фильме стал танец Дриса на дне рождения Филиппа. Вся хореография этого танца была результатом импровизации самого актера. Режиссеры были в курсе его страсти к танцам и поэтому предоставили ему полную свободу выразить себя, с которой он справился идеально. Фильм основан на реальных событиях, хотя некоторые моменты в жизни настоящих героев Абделя и Филиппа могли показаться фантастическими. Например, сцена погони от полиции кажется чем-то невероятным, а кража яйца Фаберже – событием из области фантастики. Однако, забавно отметить, что именно эти события произошли в реальной жизни. На этом все. С вами была Лолита Мельникова на Сочном. Всем пока!
0: Радио «Сок». We'll be right back.

0: Радио СОК.
1: Привет, друзья! С вами Радио СОК и я, Валентина Румянцева. Сегодня разберем, во что нам предстоит нарядиться этим летом. Ловите несколько самых сочных трендов сезона. Небрежность – новый люкс. Больше никаких мук с утюгом по утрам. Мятая рубашка, асимметрично заправленная юбка и волосы, будто вы вообще не заморачивались над укладкой. Дизайнеры Prada и Zara говорят, пусть ткань дышит и мнется. Это и есть свобода. Веранда «Воскресное утро» официально объявлена новой подиумной сценой. Так что расслабьтесь и позвольте себе немного эстетического хаоса. Экстра-мини – не провокация. Да, мир снова требует наших ног, и на этот раз без стеснений. Короткие юбки и платья возвращаются, но не как вызов, а как заявление. Я чувствую себя свободно и уверенно. Dior, Miu Miu и Coperni показывают. Мини идет всем, независимо от возраста и фигуры. Главное правило – если вам комфортно, это ваш тренд. А консерваторы пусть оставят свое мнение при себе. Boho Chic – интеллигентное возвращение. Думаете, Boho – это только фестивальные сумки и фенечки? Забудьте. Хлоя и Циммерман переосмыслили стиль. Теперь это кружево, вышивка, сложные фактуры и минимум суеты. Длинные рубашки поверх маек, кружевные сарафаны и длинные юбки, которые ловят ветер. Вот новая униформа лета. Минимализм может подождать. Boho Chic напоминает, что свобода – это еще и красиво. Выходит, лето 2026 – это про свободу и естественность во всех ее проявлениях. Небрежность, мини и Boho, которые объединяются в одном лозунге. Мне так комфортно, и это стильно. Дамы, мода теперь на вашей стороне. Будьте собой и оставайтесь с нами.
0: Радио СОК.

0: нами.
1: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
2: Всем привет, с вами Дмитрий Шахматов. Сегодня расскажу про один из крупнейших фонтанов в Самаре. Фонтан на площади героев 21-й армии. Он был построен в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Автор проекта – архитектор Дмитрий Алексеевич Маргун. Размеры основной чаши 40 на 40 метров. В центре располагались 40 струй и композиции звезд, созданные сотрудниками завода имени Масленникова. На дне планировалось выложить георгиевскую ленту. В сентябре 2024 года фонтан реконструировали под наблюдение Дмитрия Маргуна. Сделали облицовку чаш гранитом с красногорского месторождения, установили около 200 форсунок с подсветкой, создающие струи высотой до 30 метров, аудиосистему, освещение и видеонаблюдение. А еще установили мозаичное панно с мальтой в виде георгиевской ленты на дне одной из чаш. В годовщину окончания Второй мировой состоялось торжественное открытие. В создании музыкального сопровождения фонтана участвовал заслуженный артист Самарской области Павел Плаксин. Насладиться фонтаном можно ежедневно с 9 до 22 часов, кроме понедельника. А я с вами прощаюсь. Пока.
1: Радио СОК.

0: Встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Всем привет! С вами на Радио Сок Светлана Гришина. И в этом выпуске вы узнаете: Никита и Настя выходят из моды. У Москва-Сити рыбаку удалось поймать щуку весом около 9 килограммов. Из-за изменения климата шоколада скоро не будет. По данным Росстата, россияне массово отказываются от имен Никита и Настя из-за плохой репутации их обладателей. Родители все чаще жалуются на негативный след, который оставляют в жизни Никиты и Анастасии. Статистика подтверждает тренд. За пару лет Насти рухнули с 13 на 23 место в рейтингах, а Никиты и вовсе просели с 18 на 34 строчку. В Москве за весь 25 год эти имена получили всего около 1000 малышей на двоих. У Москва-Сити рыбак поймал огромную щуку весом около 9 килограммов. Вытащить ее из воды получилось только втроем, после чего улов решили отпустить обратно в реку. Миру грозит дефицит шоколада. По мнению ученых, изменение климата в регионах выращивания какао, Африки и Латинской Америки может привести к глобальной нехватке шоколада уже через 20 лет. А на этом у меня все. Всем пока-пока.
0: Радио Сок.

0: мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио СОК. Сочное кино.
1: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочное кино». Сегодня поговорим о культовом фильме «Назад в будущее». Подросток Марти Макфлай дружит с ученым Доком Брауном, превратившим автомобиль в машину времени. Все идет не по плану, когда Марти случайно перемещается в 1955 год, встречает молодых родителей и мешает их знакомству, поставив под угрозу собственное существование. А вот и несколько интересных фактов. Сценарий фильма отвергали 40 раз. Изначально в качестве машины времени рассматривали грузовик или даже холодильник, но выбрали стильный DeLorean с дверями-крыльями. Астрофизик Карл Саган назвал «Назад в будущее» лучшим фильмом о путешествиях во времени с точки зрения научной логики. 21 октября – Всемирный день «Назад в будущее». Именно в этот день герои прибыли в будущее. Надеюсь, вы почувствовали приятную ностальгию и улыбнулись. А пока помните, главное не скорость, а 88 миль в час. Пока!
0: Радио СОК.

0: Fresh. Радио СОК.
1: Здравствуйте. На Радио СОК Fresh новости, и с вами Полина. Пассажирка проехала 200 километров за уснувшего водителя. Полчища голубей поселились в квартире россиянки. Жена Гарика Мартиросяна потеряла деньги на красной дорожке. Россиянка из Иваново вернулась из Турции в аэропорт Внуково и заказала такси до дома. Но во время движения водитель начал засыпать. Пассажирка предложила сесть за руль сама и проехала большую часть пути. Она сказала, что к водителю претензий не имеет. Он работает на износ, а ей было спокойнее вести машину самостоятельница. Жительница Саратова, вернувшись из двухмесячной поездки, обнаружила в своей квартире полчища голубей. По всей видимости, причиной стало незакрытое окно. За 2 месяца птицы обжили пространство, основательно испортили имущество и даже свили гнезда. В плачевном состоянии оказались мебель и напольное покрытие. И для того, чтобы там жить, девушке пришлось обратиться в клининговую службу. Уборка обошлась в 20 тысяч. Супруга Гарика Мартиросяна на премьере фильма «Королек моей любви» не заметила, как у нее расстегнулась сумка и выпали деньги на красной дорожке. Жанна Левина Мартиросян отметила, что фильм веселый, яркий, музыкальный, хотя премьера для нее вышла дороже, чем она ожидала. А с вами была Полина. Буду рада новой встрече на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Привет всем! С вами на Радио Сок Наташа Измайлова. Перед каждым стартом на Байконуре звучит она. История песни, объединившей космос и дом. Знаете ли вы, что легендарный хит «Трава у дома» группы «Земляне» изначально был совсем другой песней? Композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный сначала написали лирическую композицию о тоске по родному краю. Зеленая трава, старый сарай, но о космосе ни слова. Затем текст кардинально переработали. Появились яркие космические образы, прошитый метеоритами простор и Земля в иллюминаторе. А группа «Земляне» придала мелодии новое звучание, превратила ее в мощный рок-гимн. И песня мгновенно стала всенародно любимой. В 2009 году Роскосмос официально присвоил ей статус гимна российской космонавтики. С вами была Наташа Избайлова. До встречи на Сочном. Всем пока.
0: Радио «Сок».

Назначайте свидание под Радио Сок. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио Сок. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Привет, с вами Нафисет Мами. Сегодня в выпуске. Два жениха на одну невесту. Противостояние ИИ человеку. Отпуск по уходу за питомцем. В Индии два жениха с родственниками прибыли на свадьбу к одной и той же невесте. И каждый заявил, что именно он должен на ней жениться. После начавшегося между процессиями конфликта на место прибыли полицейские и остановили церемонию. Оба жениха, разочарованные и сбитые с толку, разъехались по домам. В апреле этого года соцсети взорвал ролик, где американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет англоязычную версию легендарного хита Юрия Шатунова «Седая ночь». Трек, созданный ИИ, получил название «Silver Night» и за считанные дни набрал миллионы просмотров и возглавил мировой чарт «Шазам». Более 330 тысяч попыток зашазамить. И последняя новость на сегодня. Парламент Италии узаконил оплачиваемый отпуск по уходу за заболевшим питомцем. Ну а я прощаюсь с вами, обещаю вернуться к вам с новой порцией забавных новостей. Пока-пока.
0: Радио Сок.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, друзья! Вы на Сочном. С вами Тамара. Сегодня мы отправляемся в самое сочное место, которое в народе прозвали «Глаз Земли». А вы знаете, что это за место и почему его так называют? Это небольшой, но невероятно красивый водоем – гейзерное озеро, которое находится в самом сердце Алтая. И, глядя на него, понимаешь, название абсолютно точное. Его дно усеяно причудливыми узорами из голубой глины и песка, которые постоянно находятся в движении. Кажется, будто ты заглядываешь в самую душу планеты. Своим видом озеро обязано подземным гейзерам. Они бьют прямо со дна, поднимая на поверхность песок и глину, которые и рисуют эти магические, постоянно меняющиеся круги. Настоящее живое око планеты. Это самое сочное радио. С вами была Тамара Камлягина. Всем пока.
0: Радио СОК.

0: Радио Сок.
1: Привет, с вами Олеся Ларина. В этом выпуске обновляем весенний гардероб по последней моде. И совсем другая Наталья Рудова. Теперь подробнее. К счастью, для ярких девушек эпоха минимализма подошла к концу. И мода позволяет экспериментировать с оттенками и принтами. Этой весной можно выбрать пальто в ярких цветах и дополнить его необычной сумкой в контрастных оттенках. К слову, об аксессуарах. Выбирайте змеиный принт и лаковую кожу. Не исключено, что такими вещами дополнит свой гардероб 41-летняя актриса Наталья Рудова. На одном из мероприятий журналистка подошла к ней, задала несколько необычных вопросов и сняла Наталью крупным планом. Многие были поражены, как сильно актриса отличается от своих снимков в социальных сетях. Зрители отметили ее естественную красоту и предложили ей чаще выкладывать фотографии без фильтров. А с вами была Олеся Ларина. До встречи на Радио Сок.
0: Радио Сок.

Я помню запах моря на ее ладонях, чувство на весах, костры в небеса, мысли каплями и пальцы цаплями и до рассвета. Рядом ангелы, о чем она мечтает и что ей снится, когда Морфея колесница мчится, успевая слиться воедино, та картина необратимая нежность.

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио СОК. Сочная музыка. Музыка.
1: Привет всем, это Радио СОК. Рубрика «Сочная музыка». С вами Андрей Рубан. Сегодня мы отправимся в удивительный мир восточного искусства. Речь пойдет об одном из самых узнаваемых символов Китая. Пекинская опера. Или «Дзиндзюй» возникла в конце 18 века. Этот жанр объединяет музыку, пение, пантомиму, танцы и акробатику. В этом театре все символично. Желтый костюм – император, круг, описанный плетью, путешествие через горы и реки. Грим тоже говорит о многом. Розовое лицо – добродетель, белое – злодей. Интересно, что амплуа актера выбирают еще в юности. И, как правило, он играет его всю жизнь. А пол не всегда важен. В труппах мужчины часто исполняют женские роли и наоборот. Сюжеты основаны на классических романах и легендах, а спектакли могут напоминать сериал. На этом все. С вами была рубрика «Сочная музыка» и я, Андрей Рубан.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! И снова с вами на Радио СОК Светлана Гришина. И сегодня в нашем выпуске вы узнаете: розовая луна поднимется над Москвой и Подмосковьем, Ману по кличке Тимофей снова остался без невесты, а в Москве и области гадюки могут появиться уже в мае. В апрельское полнолуние в Москве и Подмосковье луна может на короткое время приобрести легкий розоватый оттенок, а само поэтичное название «розовая луна» связано с цветением розового мха на востоке Северной Америки. А в московском зоопарке Ману по кличке Тимофей снова остался без невесты. Даже в японском зоопарке не нашли подходящую пару. Обе самки уже заняты. Одна слишком стара для потомства, а у другой уже есть семья. Ранее Тимофею отказали в Польше, выбрав другого самца из ЕС. А во Франции потенциальная невеста заболела кошачьим герпесом. В Подмосковье уже скоро проснутся змеи. Как сообщил старший научный сотрудник МГУ Павел Квартальнов, в Москве и области гадюки могут появиться уже в мае. Для выхода из зимовки почва должна хорошо прогреться, так как змеи зимуют глубоко под землей, где она не промерзает. Точные сроки зависят от погоды. Встретить гадюк можно, например, в национальном парке Лосиный остров и в лесах Подмосковья. Будьте осторожны. И на сегодня все. Всем пока-пока.
0: Радио СОК.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Галичи и рубрика «Сочная персона», где звезды становятся ближе. Сегодня в лучах софитов король поп-музыки, человек-легенда Майкл Джексон. Вы знали, что в детстве он боялся Фредди Крюгера? Да-да, тот, от чьих танцев замирали миллионы, пугался киношного монстра. Майкл обожал науку и финансировал исследования в области нейробиологии. Он коллекционировал костюмы супергероев, а знаменитую перчатку певец носил не только ради стиля. По одной из версий, он просто решил замаскировать пятно от косметического крема. Так и родился культовый образ. Джексон был большим фанатом мультфильмов. Он пробовался на роль в «Симпсонах», а его песня вышла как шуточный трек от лица Барта Симпсона. А еще он обожал фастфуд и называл его «блюдами высокой кухни». Так что за лунной походкой скрывался любознательный парень с отличным чувством юмора. На этом все. Пока-пока.
0: Радио СОК.

0: Fresh. Радиосок.
1: Привет, друзья! На Сочном Елена Бочкарева. Это Fresh Новости, и сейчас я расскажу о мужчине из Китая, который выкопал человеческую руку, поросенке, попавшем в книгу рекордов Гиннесса, и другом рекордсмене, украшем в супермаркете почти 100 шоколадок. Итак, поехали! В китайской провинции Гуандун мужчина на своей ферме выкопал человеческую руку, которая оказалась ямсом. Это такой овощ, похожий на картошку. Рука ямс оказалась даже с ногтями. Фермер похвастался своей находкой и тут же получил множество предложений о покупке. Зомби-руку готовы были купить за 8000 юаней. Это почти 100 тысяч рублей. Но семья отказалась продавать овощ. Мини-пик Мерлин попал в книгу рекордов Гиннесса за общение с помощью звуковых кнопок. Хозяйка поросенка за 4 года научила его реагировать на команды, нажимая на 25 различных кнопок, таких как «да», «нет», «просьбы о еде» и даже «я злюсь». К слову, интеллект свиней сравним с интеллектом ребенка дошкольного возраста. И Мерлин это доказал. Он не просто тыкает в кнопки носом. Поросенок осознанно строит фразы и может сообщать хозяйке о своих желаниях. И даже дерзит. 37-летний мужчина стащил из магазина в Москве почти 100 шоколадок. Все сласти он пронес мимо кассы. Когда воришку поймали, он сказал, что собирается все съесть сам. Теперь любителю шоколада грозит до 2 лет колонии. И на этом все. С вами была Елена Бочкарева. Услышимся.
0: Радио «Сок».

0: Радио Сок. Сок. Легок, как весна.
1: Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На Радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! Вы слушаете Радио СОК. С вами Тамара. В эфире рубрика «Сочное место». И сегодня мы отправляемся на другую планету, не покидая пределов России. А вы знали, что на Алтае есть свой собственный Марс? Встречайте! Это место – ущелье Кызылчин. И оно поражает воображение. Представьте себе гигантскую палитру художника. Холмы красного, желтого, оранжевого и даже фиолетового оттенков. Пейзаж настолько неземной, что кажется, будто ты находишься на поверхности Марса. Своим фантастическим видом Кызылчин обязан цветной глине и песчаникам. Миллионы лет вода и ветер вымывали и шлифовали эти осадочные породы, создавая этот марсианский ландшафт. Настоящее чудо природы. Это СОК. С вами была Тамара Камлягина. До новых встреч, друзья.
0: Радио СОК.

Витамины после зимы. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем салют! С вами Александр Селяков на Радио Сок. Вам когда-нибудь улыбалась фортуна? А вот герои нашей рубрики могут многое рассказать о том, что такое фарт. Жительница США разбогатела на 75 тысяч долларов благодаря мужу. Женщина рассказала, что попросила супруга купить 3 лотерейных билета, но он, естественно, вернулся домой с 4. Его подарок и принес ей удачу. Увидев заветное число, они тут же переоделись из пижам и поехали в магазин, чтобы получить официальное подтверждение, что выиграли в лотерею. Теперь счастливые супруги планируют потратить полученные деньги на инвестиции. А тем временем в Великобритании мужчина по имени Шон разбогател благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Отца Шона, Джеймса, не стало в 2010 году. С тех пор в качестве памяти о нем Шон участвовал в лотереях с теми же числами, что тот когда-то выиграл. Долгое время мужчине не везло, а затем он и вовсе потерял ценный блокнот. Но Шон решил снова испытать удачу после того, как случайно наткнулся на записную книжку Джеймса. Тогда-то ему и удалось выиграть в лотерею 1 миллион фунтов. По словам Шона, ему не сразу удалось получить выигрыш, но через время он все-таки дозвонился до организаторов лотереи. Ну а мы желаем всем нашим слушателям такого же невероятного везения. С вами был Александр Селяков. Оставайтесь на сочном.
0: Радио Сок.

0: Глаза закроешь.
1: А мне так хочется его обнять.
2: Между Нью-Йорком и Москвой тебя так просто потерять.
0: Нам говорят, что мы так похожи.
3: Похожи с тобой.
1: В полете полдня, самолета без снов.

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Добрый вечер, друзья! В эфире рубрика «Сочная музыка» снова наливается соком. Сегодня наш гость – та самая женщина, которая однажды вышла на красную дорожку в платье из сырого мяса. Нет, это не ошибка ресторана, это Леди Босс. Готовы? Наша сочная персона – Леди Гага. Мало кто знает, Гага – идеальная пианистка, которую приняли в Джульярд в 11 лет. Ее настоящий голос – контральто на 3,5 октавы. И она спела хит с Тони Беннетом, когда ему было 90. А вы помните ее выступление на Оскаре? 34 миллиона зрителей плакали, пока она пела «Till it happens to you». Она живет с фибромиалгией, хронической болью, но танцует 4 часа подряд. И да, ее мясное платье хранится в музее, а не в холодильнике. Гага – это не эпатаж, это воля. На этом у меня все. С вами была Ирина Анарион. Впереди у нас еще много интересного.
0: Радио «Сок».

special.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! С вами Женя Лукьяненко. В этом выпуске мир ждет выход Человека-паука, а в Токио премьера фильма «Кукла». Теперь подробнее. В Токио состоялась мировая премьера режиссерского дебюта Егора Бероева фильма «Кукла». Картину на российском фестивале культуры в Японии представили сам постановщик вместе с супругой и исполнительницей главной роли Анной Панкратовой. Для 48-летнего актера это было первое официальное появление с новой женой, о браке с которой стало известно в феврале 2026 года. Зато фильм «Человек-паук. Совершенно новый день» выйдет в мировой прокат 31 июля 2026 года. Это четвертая часть истории Питера Паркера в исполнении Тома Холланда в киновселенной Марвел и начало новой трилогии о супергерое. Фильм станет частью шестой фазы киновселенной Марвел. Изначально релиз анонсировали на 24 июля, но дату перенесли, чтобы избежать конкуренции с «Одиссеей» Кристофера Нолана. А с вами была Женя Лукьяненко. Всем сочного настроения!
0: Радио СОК.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом

0: мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио СОК. Сочное кино.
1: Привет, на связи Иван Сидоров. Что вы знаете про 19 век? Литературный язык, искусные мастера и Петербург. А теперь представьте, блоху подковали. В форме эпичного блокбастера 2026 год торжественно открыла экранизация произведения «Левша». Главную роль сыграл Илья Янковский, который недавно ломал устои в слове пацана, как Вова Адидас. Интересный факт, что «Левшу» снимали в павильонах. Но декорации сделаны так, что улицы выглядят, будто мы сейчас в Лондоне, а не в Петербурге. Русская классика с нотами эпичного западного кинематографа. А вы бы такое посмотрели? Я, если честно, после трейлера захотел почитать Лескова. И, наверное, сделаю это. Ну а с вами был Ваня Сидоров и «Сочное кино».
0: Радио СОК.

0: самых отборных хитов. Радио СОК.
1: Вот мы снова дождались лета. Пара-па-па. Как хорошо, что нам есть что ждать.

Свежо и по-весеннему. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет! Это мы на стартовой площадке Радио Сок и я, Ксения Кабанова. Роскосмос набирает космонавтов. Заинтересованы? Для кандидатов есть требования к росту, весу, возрасту, образованию, владению языками. При успешном отборе начнутся тренировки в Центре подготовки космонавтов. Но какие могут быть причины улететь с нашей планеты? В атмосфере Земли фиксируют множество электромагнитных волн сверхнизких частот. Не пугайтесь, их влияние на здоровье не доказано. А вот помехи для техники это и правда, увы, создает. Такое явление называется резонанс Шумана, а точные причины его возникновения пока остаются загадкой. Однако, что ученые точно знают, это количество околоземных астероидов. Таких астероидов около 40 тысяч. Но и здесь не место для паники. Угрозу представляют лишь единицы. Большинство из них сгорают в атмосфере Земли, а ученые уже трудятся над планами по избавлению от них. Каким бы орбитам вы ни устремлялись, и что бы ни происходило в космосе, пусть информационного шума в нашей жизни будет меньше. С вами была Ксения Кабанова. Всем пока.
0: Радио «Сок».

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! А вы знали, что в Самаре есть улица, официально названная в честь ведьмы? Речь об улице Самфировой. И нет здесь никакой мистики, только чистый героизм. Ольга Самфирова была одной из тех бесстрашных советских летчиц, которые немцы с ужасом и трепетом прозвали ночными ведьмами. Почему ведьмы? Потому что они появлялись из ниоткуда на своих легких самолетах ПО-2. Подлетали к позициям врага с выключенными двигателями. И в полной тишине слышен был только шелест крыльев, похожий на взмах метлы. Ольга была командиром целой эскадрильи таких ведьм. На ее счету 630 боевых вылетов. Только представьте, хрупкая девушка из Самары сбросила на врага почти 80 тонн бомб. До 1965 года это был безликий 8-й проезд, но сегодня эта улица носит имя легенды. Ольга погибла в Польше, не дожив до победы всего полгода. Но ее ведьминский почерк навсегда остался в истории мировой авиации. Так что проезжая сегодня по улице Самфировой, знаете, вы на территории настоящей ведьмы. На этом у меня все. Всем пока.
0: Радио СОК.

0: Радио СОК.
1: Привет, с вами Олеся Березовская. В этом выпуске июнь нам подарит сочную премьеру фильма о летчице, которая мечтала летать, но жизнь обернулась иначе, а также невероятное возвращение голодных игр. Теперь подробнее. Фильм «Литвяк» в прокате с 30 апреля. Картина рассказывает реальную историю Лидии Литвяк, которую за ее мастерство прозвали «Белой лилией Сталинграда». Эта юная выпускница авиашколы попадает на фронт в самый разгар Великой Отечественной войны. Вместе со своей подругой Екатериной Будановой она садится за штурвал истребителя Як-1. Их задача – прикрывать наземные войска и вступать в схватки с немецкими асами в небе над Сталинградом и Ростовом. Каждый полет – это риск. Отличная премьера ко Дню Победы. А в ноябре 2026 года на экраны выйдет новая часть франшизы «Голодные игры. Рассвет жатвы». Действия разворачиваются за 24 года до событий оригинальной трилогии. Панемом правит коварный и жестокий президент Кориолан Сноу. Капитолий готовится провести 50-е «Голодные игры», также известные как «Вторая квартальная бойня». В центре истории Кэмидж Эбернетти. Пока он 16-летний юноша, который мечтает пережить жатву и остаться с возлюбленной Ленор. Но Хэмичу придется стать трибутом самого жуткого состязания в истории игр. А с вами была Олеся Березовская. До встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.
2: Больше не

чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета в наше лето.

В прошлом все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот сорванный голос. Я почти погиб, последнее слово. Мои разбитые мечты, любовь без памяти. Вселенная, кинолента, мой выпускной и наш

0: мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет, друзья! С вами Радио Сок и я, Женя Никитина. Погрузимся в сочное кино. Любовь к древностям и тайнам, приключения по миру, кнут вместо пистолета и страх змей, несмотря на храбрость. Все это неотъемлемая часть образа всеми известного Индиана Джонс. А теперь поговорим о менее популярном, но не менее интересном факте из этого фильма. Для сцены с колодцем душ реквизиторы скупили всех змей в зоомагазинах Лондона и юга Англии, но их все равно не хватило. Тогда режиссеру Стивену Спилбергу пришлось разбавить живых рептилий шлангами. Если сильно присмотреться, можно обнаружить фейков. Изобретательность – неотъемлемая часть кино, ведь именно она превращает воображение в кадры, которые остаются с нами надолго. На сегодня все, с вами была Женя Никитина. Не переключайся, впереди много сочного.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! В эфире Зиновий Чесноков. В этом выпуске чемпионат по лени, жизнь с кошками, собака на Эльбрусе. В Черногории начался чемпионат по лени. Участники должны лежать и ничего не делать. Побеждает тот, кто продержится дольше всех. Вот уж классные соревнования для людей на удаленке. Рай для спины. Ранний рекорд установила девушка, пролежавшая 50 дней подряд. Жизнь с кошками снижает риск смерти от инфаркта на 33%, показало исследование. Выяснилось, что общение с кошками уменьшает стресс и способствует защите сердца. Пушистые друзья – настоящие герои. Бездомная собака неожиданно стала гидом для группы туристов, покорив вместе с ними вершину Эльбруса. Четвероногий спутник сопровождал альпинистов всю ночь и добрался до вершины раньше участников экспедиции. Местные жители отмечают, что эта собака часто появляется на маршрутах. Вот так вот, альпинисты. Пора подумать о правильном сопровождении на вершину. На этом у меня все. С вами был Зиновий Чесноков.
0: Радио СОК.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! С вами Ирина Шаманаева. А знаете, что общего у Терминатора, Будды и Майкла Джексона? Все они живут в одном буддийском храме в провинции Чанграй на севере Таиланда. Необыкновенный, покрытый мозаикой из зеркальных осколков, он известен как Белый храм. Войти в него можно по мосту цикла перерождений. Из-под него к вам тянутся сотни рук грешников, которые просят спасения. А внутри Будда в лотосе и символы современного мира. Космический корабль и Пикачу, Спайдермен и Гарри Поттер, Майкл Джексон, Терминатор и Нео. Художник Чаляранчай Касит Пипак построил его в 1997 году без участия государства и донатов. На деньги от продажи собственных картин. Приезжать сюда лучше ближе к полудню, когда храм переливается на солнце живым фейерверком. Незабываемых вам впечатлений. А с вами была Ирина Шаманаева.
0: Радио СОК.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! С вами Галина Котельникова. Сегодня я расскажу, как желтый автобус спасает животных, о новых находках в крымских пещерах, какие новые сюрпризы ждут автомобилистов. Ярко-желтый микроавтобус на улицах белорусских городов – это не просто транспорт. Это передвижная ветеринарно-операционная общественного объединения «Зоушанс». Автобус переоборудован из списанной машины скорой помощи и оснащен всем необходимым для проведения операций. Главная задача автобуса – делать операции по принципу отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. В пещере Таврида археологи обнаружили зубы, кости конечностей и неполные челюсти бизонов разного возраста. Найденные останки помогут восстановить облик и эволюцию предшественника современных бизонов. Останков этих животных обнаружено немного, а в Восточной Европе новый подвид нашли и вовсе впервые. Разнообразие бизонов в раннем плейстоцене исследователи связывают с изменениями в природной среде, расширениями открытых пространств и независимым развитием разных подвидов бизонов в разных регионах. Дешевых шин больше не будет. Причина – инициатива Минпромторга, который предложил запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов. Речь идет о веществах, которые считаются канцерогенными и при износе покрышек могут выделяться в виде токсичной пыли. Самые дешевые шины могут стать менее доступными. По оценкам, с рынка способна уйти почти треть недорогих покрышек. К этому часу это все новости. С вами была Галина Котельникова. До встречи.
0: Радио СОК.

0: «Мир по обе стороны от экрана». 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет всем любителям кино. С вами на Радио Сок Макс Пуршев в рубрике «Сочное кино». Сегодня я расскажу вам о фильме «Король и Шут навсегда». Полнометражное продолжение сериала про легендарную панк-группу. Режиссер Рустам Масафир. Он же и снял сериал. Сюжет фильма «Сказочный мир» из песен группы оказывается на грани уничтожения. Злодей-некромант воскрешает мертвых и превращает всех в зомби. И тогда Горшок похищает князя из нашей реальности прямо в сказку. Вместе они должны спасти мир, который сами когда-то придумали. Главные роли снова играют Константин Плотников и Влад Коноплев. К ним присоединились Илья Гришин в роли некроманта, Гоша Куценко – психоаналитика, а также солисты групп Дженни Эйр и The Hatters. Чем этот фильм сочный? Саундтреком. В фильме звучат хиты «Мертвый анархист», «Некромант», «Ром». Это была рубрика «Сочное кино» и Макс Пуршев.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Всем привет! С вами Анастасия Андреева. Сегодня мы узнаем, почему прогулка в лесу – лучшее лекарство и как Чебурашка готовится снова побить все рекорды. Но даже премьеры отходят на второй план, когда речь заходит о привычках, меняющих жизнь. Начнем с кино. В кинотеатрах ждут вторую часть Чебурашки. История о мохнатом герое объединяет поколения. Пока дети следят за приключениями, взрослые вспоминают детство. Это именно то, что нужно сейчас, чтобы отвлечься от суеты. Тем более весна приглашает на улицу. Врачи подтверждают, полчаса в парке снижают стресс лучше отдыха на диване. Этот тренд на лесную терапию подхватили и звезды, выбирая тихие аллеи вместо спортзалов. А секрет долгой памяти кроется в простых привычках. Чтение бумажных книг или загадки по вечерам тренирует мозг лучше любых гаджетов. Такая зарядка позволит и в 80 лет чувствовать себя на высоте. Этот апрель учит, важные обновления происходят внутри нас. Отложите гаджеты и обнимите близких. Ведь настоящая свежесть – это не лента новостей, а блеск в ваших глазах. С вами была Анастасия Андреева. До встречи!
0: Радио «Сок».

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Здравствуйте, с вами Илья Подгорный. Расскажу про самую высокую гору на всем скандинавском полуострове. Гора Гальхопинген расположена в центральной части Норвегии. Ее высота составляет почти 2500 метров, что, конечно, немного меньше, чем у Эвереста, но не умаляет других достоинств этой достопримечательности. Интересно также и то, что на титул высочайшей точки Норвегии претендовала другая гора – Глиттердинд. Но из-за таяния ледников на вершине она стала на 5 метров ниже сегодняшнего лидера. Если вы начинающий альпинист или просто турист, который желает насладиться природой и красотами Северной Европы, то Гальхопинген определенно ваш выбор. А с вами был Илья Подгорный. До встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! С вами сегодня на Сочно Марина Лебедева. И я расскажу вам о том, что погранслужба Индии хочет использовать крокодилов и змей для охраны границ. Американские ученые научились вживлять идеи в сны, а в Архангельске добыли алмазы в форме елочного шара и щенка. Для предотвращения нелегальной миграции и противоправной деятельности правительство Индии решило усовершенствовать охрану границ и утвердило возведение новых пограничных заграждений. Также там отметили необходимость изучить и оценить размещение рептилий, змей или крокодилов на уязвимых речных участках границ и в приграничных речных районах, чтобы предотвратить незаконное проникновение. Новое исследование нейробиологов из американского университета в Эванстоне показало возможность направлять содержание сновидений путем проигрывания звуковых сигналов во время фазы быстрого сна. У 12 из 20 участников сны чаще отсылали именно к тем головоломкам, на которые были звуковые подсказки. Под Архангельском нашли два алмаза с интересными морфологическими особенностями в форме елочного шара, который весит около 17 каратов, и щенка, вес 2,7 карата. Так, в 2024 году на месторождении имени Михаила Васильевича Ломоносова был добыт алмаз в форме елки и драгоценный камень-морошка весом 38 карат. В 2022 году добыли кристалл в форме бабочки весом 40 карат. К этому часу у меня все. Хороших вам новостей. Пока-пока.
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Всем привет, с вами Виктория Якушева. Готовы удивиться? Сегодня поговорим о человеке, который не боялся невозможного. Хирург Георгий Львович Ратнер. Он первым в Советском Союзе начал делать операции на сонной артерии. Это главный сосуд, который питает наш мозг. Только представьте, миллиметр в сторону, и все. Но Ратнер работал как потомственный часовщик. Только вместо часов – человеческая жизнь. Георгий Львович был учителем с большой буквы. Он воспитал целую школу хирургов. Его ученики – это люди, которые спасают нас прямо сейчас. Ратнер учил главному. Пациент не может мешать врачу. Врач должен слышать, думать и не отступать. Кстати, мой преподаватель в университете как раз был его учеником. Ратнер брал безнадежных, тех, от кого отказывались другие, и возвращал их к нормальной жизни. Просто брал скальпель в руки и уверенно спасал жизни тех, на ком поставили крест. Пока вы слушали, кто-то уже вбил в поиск ученики Ратнера записаться онлайн. Не отставайте!
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио «Сок». Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Привет, на связи Диана Корн. В этом выпуске главная женщина в жизни Григория Лепса и выступление Клавы Кока на фестивале «Жара». А теперь подробнее. Григорий Лепс назвал главную женщину в своей жизни. В январе невеста певца Аврора Киба сообщила о расставании с музыкантом. После этого артисты заметили в компании бывшей жены Анны Шаплыковой. Экс-супруги вместе посетили вечеринку по случаю юбилея мамы Лепса. Григорий и Анна вдвоем сидели за столиком ресторана и мило беседовали. Многие решили, что пара воссоединилась, однако артист опроверг слухи. «Великолепная женщина, моя бывшая супруга. Женщина номер один в моей жизни. Таких больше не будет, наверное. Мой грех. Отношения у нас прекрасные, с детьми тоже отношения великолепные», – сообщил певец. А вот молодые звезды эстрады только начинают делать свой выбор. Клава Кока и Дима Масленников недавно объявили о своей помолвке. Пара впервые вышла на сцену вместе на премии «Жара» в Москве. Клава обратилась к своему жениху и исполнила композицию о любви, от которой Дмитрий не смог сдержать слез. Сразу после номера Масленников поднялся к невесте, и они вместе покинули сцену. Интересно, что ранее влюбленные раскрыли историю своих отношений, которые начались с дружбы и даже с френд-зоны. «Любовь нечаянно нагрянет», как пелось в одной популярной песне. А я желаю вам яркого настроения и до встречи на Радио СОК.
0: Радио СОК.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Здравствуйте. Рубрика «Сочное место» на радио СОК. И с вами Юрий Ташлык. А вы знали, что во времена СССР в Крыму существовало настоящее вертолетное такси? В 1960-80-х годах можно было всего за 30-35 минут долететь из Симферополя в Ялту вместо 2-3 часов по горным дорогам. Полеты выполнялись на вертолетах Ми-8, которые вмещали до 20 пассажиров. Билет стоил около 3 рублей. Это было дороже автобуса, но вполне доступно. Эти рейсы особенно популярны были среди туристов. Быстро, удобно и с потрясающими видами на море и горы. К концу 80-х вертолетное такси исчезло. Его вытеснили более дешевый наземный транспорт. А вы бы полетели на вертолетном такси? Это была рубрика «Сочное место» и я, Юрий Ташлык.
0: Радио «СОК».

0: всех, когда руки в кровь, но не твой успех, как-то все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Радио СОК. Отожми по полной.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! С вами Анастасия Андреева. Сегодня мы заглянем в арктические отели будущего и узнаем, зачем за нами в парках следят роботы. Но, кажется, все обсуждения технологий меркнут, когда на горизонте снова появляется легендарное болото Шрека. Анонс «Шрека 5» буквально взорвал соцсети. Культовая история возвращается на экраны спустя 15 лет тишины. Весь мир гадает, какими выросли дети главных героев. Но пока мы ждем сказку в кино, наша реальность уже вовсю копирует фантастические фильмы. В городских парках на смену обычным охранникам выходят робопсы. Они не лают, зато видят все через инфракрасные датчики и мгновенно передают сигнал в полицию. Кажется, скоро железные друзья станут привычнее обычных шпицев. А высокие технологии радикально изменят не только наши прогулки, но и понятие об идеальном отпуске. Ведь теперь вместо шумного курорта можно выбрать полную изоляцию в арктическом отеле. Эти дизайнерские эко-капсулы свободно плавают среди льдов, предлагая комфорт 5 звезд и лучший вид на северное сияние прямо из кровати. Настоящий хай-тек на краю земли. Друзья, мир вокруг меняется быстрее, чем мы успеваем обновлять ленту. Главное, в погоне за технологиями не забывать о своей внутренней Фионе и искренних эмоциях. С вами была Анастасия Андреева. До завтра.
0: Радио СОК.

0: них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Александр Бендер. Сегодня в центре внимания тот самый парень, который доказал, что можно быть крутым сразу во всем. И речь о Леонардо да Винчи. Представьте, 15 век, Италия, а там Леонардо пишет Мона Лизу. Да так, что ее улыбка до сих пор всех будоражит. Прямо как современный стартапер, только без ноутбука и кофе на вынос. Он изучал анатомию, да так подробно, что современные медики кивают с уважением. Придумывал механизмы, которые напоминают наши гаджеты. А свои заметки писал зеркальным почерком. Видимо, чтобы никто не подглядывал его гениальные идеи. Короче, Леонардо да Винчи — это тот самый и я повар, и танцор, и на гармошке эпохи Возрождения. Вот такой он, Леонардо да Винчи. Не гений, а целая фабрика гениальности. А с вами был Александр Беднер. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет, с вами Павел Пичкуров. В эфире сочные новости на Радио СОК. Сегодня в меню информационного дня. Почему в Европе снова заговорили о бумажных чеках? Какие изменения ждут любителей порыбачить в России? И о коллаборации компаний IKEA и Chupa Chups. Оставайтесь с нами, будет сочно. Начнем с мировой повестки. В Евросоюзе всерьез обсуждают отказ от цифровых чеков в пользу бумажных. Казалось бы, шаг назад. Но экоактивисты бьют тревогу. Термобумага, на которой печатают чеки в магазинах, содержит бисфенол и практически не перерабатывается. Новый законопроект предлагает обязать магазинам выдавать чек только по просьбе покупателей или вернуться к старым добрым кассовым лентам из чистой целлюлозы. Экономия электричества и забота о здоровье кассиров – главный аргумент бумажной революции. Госдума в первом чтении приняла поправки, касающиеся любительской рыбалки. Если коротко, вводится понятие суточной нормы вылова не только по весу, но и по количеству хвостов. Теперь одного леща весом на 6 кило забрать домой можно, а вот 40 штук плотвы размером с ладошку уже нарушение. В Росрыболовстве подчеркнули, мера направлена против браконьеров, которые косят рыбу под видом любителей с удочкой. Штрафы обещают поднять уже к осенней путине. IKEA и Chupa Chups выпустили леденцы со вкусом шведских фрикаделек и брусничного соуса. Сладкомясное безумие раздают бесплатно в магазинах. Первая партия разлетелась за час, а в соцсетях уже вирусится челлендж. Съешь леденец, не моргнув. Реакция покупателей от отвращения до восторга. Первые смельчаки говорят, что на вкус это похоже на фруктовый суп с котлетой. Один парень даже заплакал, но сказал: «Странно, но хочется еще». В IKEA заявляют, это не первоапрельская шутка. И они действительно надеются, что леденцы понравятся покупателям. На этом у меня все. С вами был Павел Пичкуров. Всем отличного настроения. Пока.
0: Радио СОК.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: С чего нужно узнавать Самару? С Волги или с пивзавода? А может, с улицы Ленинградской? С вами Алинка Хамина, ваш верный гид по всем курмышам города на Волге. И вот краткая памятка для всех туристов. Если вы в первый раз в Самаре-городке, то отправляйтесь на набережную. Там обязательно найдете главный символ города – стелу Ладью. Заодно с историей познакомитесь. Раньше на месте набережной в 19 веке находились пристани, складские помещения, рынки и лесоперерабатывающие артели. Если вы уже что-то дознаете о городе, то открывайте для себя культурную занавесу театральной жизни. Сразу с вокзала отправляйтесь в театр-мастерская на Чернореченской, 15. Вот там сценическая жизнь кипит. И Гоголя посмотрите, и Достоевского, и французский классиков. А самое главное, увидите настоящих мастеров своего дела. Ну а с вами была Непоседа Алинка Хамина. До новых встреч в самарских курмышах.
0: Радио СОК.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Привет, с вами Илья Подгорный. В Камбодже установили первый в мире памятник крысе, а на озере Лох-Несс снова неспокойно. Подробности далее. Недавно в Камбодже появилась статуя африканской крысы по кличке Магава. Художник вырезал ее из камня. Это произведение искусства стало первой скульптурой, которая посвящена крысе, выполняющей сложную и важную работу по обнаружению мин. За свою карьеру зверек отыскал более 100 мин, расчистил от взрывчатых веществ территорию, эквивалентную 20 футбольным полям. Благодаря памятнику его запомнят на долгие годы. Зато турист из США рассказал удивительную историю, которую представители официального журнала «Наблюдений за лохнесским чудовищем» сочли достойной доверия. Он увидел на поверхности воды темно-зеленовато-серое тело, которое находилось близко к его лодке. Можно было с уверенностью сказать, это некое живое создание, причем достаточно крупное. Турист стал первым человеком, который в этом году увидел неуловимого монстра. Впрочем, скептики наверняка найдут к чему придраться. Например, к тому, что Тони не успел сделать ни фото, ни видео криптида. А с вами был Илья Подгорный. До встречи на Радио Сок.
0: Радио Сок.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, с вами Иван Иванович. И сегодня я расскажу про Илью Абрамова, известного под псевдонимом Илюш. Он родился в Юрге, с детства увлекался КВН, пробовал себя в написании юмористических песен. Его творчество – это прорыв в индустрии, ведь он совместил то, что ранее казалось несовместимым, а именно шансон и современные мемы. Такие песни, как «Домик в Майнкрафте», «Лабуба» и «Я люблю маму своего друга» стали вирусными на множестве площадок сразу после релиза. Безусловно, много кто встретил такое творчество в штыки. Ругали, на чем свет стоит. Но сам Илья говорит, что его песни — это юмор и не более. Однако на популярность его творчества критика точно не влияет отрицательно. А с вами был Иван Иванович. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Всем привет! С вами Михаил Горобцов. Сегодня расскажу о строительстве небоскреба в Африке, новые роли Маргарет Куоли и о возвращении легендарной группы Evanescence. Поехали! Африка обзаводится собственным небоскребом-гигантом. В Кот-д'Ивуаре началось строительство амбициозного проекта «Башня Tower F», которая достигнет высоты 425 метров и станет самым высоким зданием на всем африканском континенте. Проект изменит архитектурный ландшафт не только страны, но и целого региона. Новый виток в карьере звезды субстанции. Маргарет Куоли, получившая широкую известность после нашумевшего хоррора, приступила к съемкам в новом сверхъестественном фильме ужасов в жанре южной готики. Действие картины под рабочим названием «King Snake» развернется на старой ферме где-то в сельской глубинке Арканзаса. Грандиозное возвращение Evanescence. Группа ознаменовала свое возвращение на музыкальный Олимп. 10 апреля этого года коллектив выпустил первый сингл «Who Will You Follow» из грядущего альбома, одновременно анонсировав сам релиз. Поклонники по всему миру замерли в ожидании новой порции фирменного симфорок звучания. Всем хороших новостей, до встречи в эфире!
0: Радио «Сок».

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет, с вами Зверев Иван. Знаете ли вы, что одна из самарских улиц – это абсолютный рекордсмен по смене имен? Путь ее начался с названия «Проломная» из огромного оврага, который буквально разрывал городскую среду. Позже, когда торговлю организовали, улица стала называться сначала «Сенной», а чуть позже и «Маскательной», в честь товаров, которые появились на лавках в то время. Но самое элегантное имя – «Панское». Вопреки легендам, оно пошло не от пленных поляков, а от панских товаров. Так называли элитные ткани и товары из Европы. В 1918 году на волне революции улица стала сначала Петроградской, а в 1926-м, вслед за северной столицей, получила окончательное имя Ленинградская. Сегодня наш Самарский Арбат – это место силы, где купеческие особняки соседствуют с современным искусством. Обязательно найдите время, чтобы просто пройтись по этим старым кварталам и почувствовать дыхание истории.
0: Радио СОК.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Радио СОК.
1: Привет, с вами Дарья Полянская. В этом выпуске Митя Фомин рухнул со сцены в Шерегеше, и «Дьявол носит Прада» возвращается. Теперь подробнее. Концерт в горах – это экстрим. Митя Фомин на грелке-фесте не удержался на скользкой сцене и рухнул прямо в ноги зрителям. Но не растерялся. Превратил падение в перформанс и пошутил в соцсетях. Погода не оставила шансов не упасть в ноги любимым зрителям. Спасибо, что не дали свалиться духом. Был он в леопардовой шубе и меховой шапке. Так что дикая кошка грациозно приземлилась на все четыре лапы. Но если Митя отряхнулся, то в мире глянца падение опаснее. Спустя 20 лет выходит продолжение «Дьявол носит Прада». Премьера в России 29 апреля. Редактор Миранда Присли борется за рекламные контракты. С кем бы вы думали? Со своей бывшей помощницей Эмили Чартон. Та уже сама руководит конкурирующим изданием. Представьте напряженную атмосферу даже в кулерах для воды. Печатный СМИ в кризисе. Миранда готовится к выходу на пенсию. Думаю, нас ждет дьявольски интересная битва. Посмотрим, кто кого. А с вами была Дарья Полянская. До скорых встреч на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио СОК. Сочное кино.
1: Привет, с вами Олеся Ларина. И сейчас поговорим о мечте. Каждая из нас в детстве хотела пышное платье, как у принцессы. И такие наряды можно увидеть в сериале «Великолепный век». Их шили в Турции. Для главных героев 7 опытных модельеров создавали примерно 200 нарядов. Костюмеры вдохновились художественным наследием других стран, которые стали примером роскоши и загадочности восточной сказки. Именно ее было необходимо создавать на экране. И у них это получилось. Вам тоже желаю побольше ярких нарядов и эффектных современных образов. А с вами была Олеся Ларина. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет! Вы на Соке, это рубрика Fresh. С вами Галия Михайловская, и я расскажу о символе Парижа – Эйфелевой башне. В середине 19 века швейцарский профессор Герман фон Майер исследовал костную структуру головки бедренной кости. Будучи покрытой сетью миниатюрных перегородок со строго геометрической структурой, она не ломается под тяжестью тела. Через 20 лет, находясь под впечатлением этого исследования, Густав Эйфель создал конструкцию знаменитой башни. А известный французский писатель и поэт Ги де Мопассан был одним из тех, кто люто ненавидел Эйфелеву башню. Тем не менее, он ежедневно обедал в ее ресторане, объясняя это тем, что здесь единственное место в Париже, откуда не видно этого чудовища. Выражение «гвоздь программы» возникло после Всемирной выставки в Париже, на которой открытие Эйфелевой башни, а ее быстро окрестили гвоздем, произвело мировую сенсацию. Не всем парижанам понравился новый символ французской столицы. Башню ругали, однако прошло более 100 лет, а она популярна. У меня на этом все. С вами была Галия Михайловская. Всем пока.
0: Радио Сок.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио СОК. В эфире рубрика «Сочная персона» и я, Барабаш Татьяна. А вы знаете, о ком сейчас снимают фильм на центральных улицах Ростова-на-Дону? Тот, кто в школе старался выделиться и носил штаны задом наперед, расписывал вещи и вешал на рюкзак плюшевых медведей. А сейчас он известный рэп-исполнитель, композитор и шоумен. Ну, конечно, это Баста. Учился он в 32-й школе Ростова-на-Дону. Но, несмотря на образ хулигана, учителя отмечают, что он был интеллигентным, умным, начитанным и увлекался музыкой. Он написал любимую музыку учителей – «Сансара. Наши дети будут лучше, чем мы». Как вы думаете, за что они любят эту песню? Да вот за эти слова. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Ну а эти строки «Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей и голосами их детей» многие точно и сами не раз напевали. А вы как думаете, наши дети будут лучше, чем мы? С вами была Барабаш Татьяна. Пока-пока.
0: Радио СОК.

0: Радио Сок.
1: Всем привет! Меня зовут Егор Ермолаев. И сегодня расскажем, как Роберт Паттинсон готовится к съемкам «Бэтмен 2». Почему в Беларуси набирает популярность мороженое со вкусом драников? И как ученые доказали, что цыплята любят ласку человека? Роберт Паттинсон скоро снова наденет костюм Бэтмена. Актер рассказал, что приступит к съемкам «Бэтмен 2» уже на следующей неделе, сразу после завершения пресс-тура. Он отметил, что новый сценарий ему очень понравился. Напомним, первая часть вышла в 2022 году и имела большой успех. Режиссером продолжения вновь стал Мэтт Ривз, а премьера запланирована на октябрь 2027 года. В Беларуси появилось необычное мороженое со вкусом драников. Рожок делают из сушеного картофеля и жареного лука, а сам десерт сочетает сладкое и соленое. Изначально продукт создавали для туристов, но он неожиданно стал популярным и у местных жителей. После выхода в продажу в марте новинка быстро разошлась и набрала популярность в соцсетях. Ученые из Бристольского университета выяснили, цыплята действительно любят ласку. Эксперимент показал, что птенцы осознанно выбирают места, где их гладят, и проводят там больше времени. Это подтверждает, прикосновение человека не только снижает стресс, но и вызывает у птиц положительные эмоции. На этом у меня все. Пусть новости будут только хорошими.
0: Радио «Сок».

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, с вами Олеся Березовская. И мы едем в Крым, Бахчисарай, к Ханскому дворцу. При словосочетании «Бахчисарайский фонтан» многие представляют себе мощные каскады, как в Петергофе. Но нет. Александр Сергеевич Пушкин, который увековечил это место, писал: «Это не огромный фонтан, а маленькая ниша в стене, в которой находится мраморная чаша. И вода едва слышно перетекает из одной чаши в другую тонкими струйками. Так тихо, что звук напоминает слезы». Легенда говорит, хан Крым-Гирей горько оплакивал свою плененную возлюбленную и велел создать фонтан, символ печали, а не мощи. Так и стоит он, почти игрушечный, но невероятно пронзительный. Приезжайте в Бахчисарай, чтобы насладиться этим местом и понять, что иногда самое сочное не масштаб, а история за ним. А с вами была Олеся Березовская. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.

витамины после зимы. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радиосок.
1: Привет, на связи Диана Корн. В этом выпуске новая драма с Робертом Паттинсоном и Ольга Бузова, которой слишком понравилось отдыхать. Теперь подробнее. В прокат вышел новый фильм «Вот эта драма». Главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Зендая. Как хорошо вы знаете свою вторую половинку. Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот должны пожениться. Место свадьбы выбрали, приглашение разослали. До долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все. Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму. Роберт Паттинсон, кажется, снова возвращается в романтическое кино. Хотя мало кто знает, что он довольно разноплановый актер и также исполнял серьезные роли. В общем, теперь вы знаете, как провести выходные. Увидимся в кинотеатре. А теперь поговорим об одной из главных знаменитостей российского шоу-бизнеса. Ольга Бузова стала ведущей престижной музыкальной премии. Пару на сцене ей составил Прохор Шаляпин. Звезда даже пожаловалась на него журналистам. Оказывается, Прохор ее так расслабил, что она теперь совсем не хочет работать. А как теперь дальше жить, Ольга не представляет. Но в то же время призывает. Выключайте мозг, разрешите себе жить, разрешите себе ошибаться. Пробуйте, рискуйте, газуйте и ничего не бойтесь. Считаю прекрасный план на жизнь. Идем воплощать. А с вами была Диана Корн. До скорых встреч на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: неотъемлемый компонент успеха. 60 секунд о рекордах и тех, кто их совершает. На радио СОК. Сочный спорт.
1: Привет, ты на Сочном. И я, София Мальцева. Не каждому предмету в спорте везет на двойную идентичность. Но сегодняшний герой нашей рубрики – настоящий мастер перевоплощения. Речь пойдет об булаве в художественной гимнастике. Казалось бы, ну что тут такого? Летящий снаряд, обмотанный лентой продолжение рук гимнастки. Но есть одна деталь, от которой профессионалы вздрагивают, а обычные люди искренне удивляются. Люди, которые не имеют отношения к гимнастике, называют булаву кеглей. Да-да, той самой, которую сбивают шары в боулинге. Как так вышло? Все дело в исторической связи с формой. Когда британцы в эпоху колонизации познакомились с персидскими милями и индийскими джори, их форма показалась европейцам до боли знакомой. Ну, вылитая кегля. Со временем снаряд адаптировался, изменился, но визуальный облик остался в... подсознании. А как вы называете этот гимнастический предмет? У меня все. Это была рубрика «Сочный спорт». До новых встреч!
0: Радио СОК. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Миксуй и слушай. Радио СОК.
1: You know what?

0: Радио СОК.
1: Всем привет! С вами Галина Котельникова. Сегодня я расскажу, что же хранит в себе мумия, почему растаял самый старый айсберг в мире и где можно увидеть белые ночи. На памятнике Оксиринх в египетской провинции Эль-Минья ученые обнаружили захоронение римской эпохи. В нем сочетаются редкие погребальные предметы и неожиданная литературная находка – фрагмент папируса из Илиады Гомера, спрятанный внутри мумии. Отрывок соответствует знаменитому каталогу кораблей, в котором перечислены греческие войска, прибывшие в Трою. Археологи уверены, что это исключительно редкое и загадочное явление. Самый старый и один из крупнейших в мире айсбергов А-23А окончательно растаял в Южной Атлантике. Он не дожил всего несколько месяцев до своего 40-летия. Глыба льда недавно вырвалась в теплые воды и стремительно разрушилась. Оставшиеся после распада мелкие фрагменты теперь вызывают особую тревогу специалистов. Они представляют серьезную навигационную опасность для морского судоходства в этом регионе. Кажется, что белые ночи бывают только в Санкт-Петербурге и только один месяц в году, но это не так. В России смотреть белые ночи можно примерно с середины мая и до конца июля или даже начала августа. В Мурманске в сезон белых ночей можно посетить культурно-парковый комплекс имени Олега Петровича Найденова у Семеновского озера, где можно прокатиться на колесе обозрения, взять на прокат лодку или подняться на смотровую площадку. В Якутске в белые ночи можно допоздна исследовать деревянные дома исторического квартала «Старый город» и осматривать окрестности со смотровой площадки на Чучур-Муран, самой высокой сопки Якутска. К этому часу это все новости. С вами была Галина Котельникова. До встречи.
0: Радио СОК.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет! У микрофона Иван Иванович и сочное кино без спойлеров. Сериал «Дальнобойщики» впервые показали в 2001 году на телеканале НТВ. Он получил премию «Золотой орел». Картина рассказывает о двух водителях-напарниках, которые отважно выполняют свою работу, с юмором преодолевая вечно возникающие трудности. В этом году сериалу исполнится 25 лет, но он по-прежнему радует зрителей умелой актерской игрой, юмором и своей уникальной атмосферой. Настолько, что после просмотра иногда самому хочется сесть за руль большегруза и колесить по стране. Если не видели «Дальнобойщиков», обязательно посмотрите. А с вами был Иван Иванович. До скорых встреч на Сочном.
0: Радио «Сок».

Свежо и по-весеннему. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Привет, друзья! Вы на Сочном. Я Екатерина Попова, уже готова подарить порцию позитива и рассказать об удивительных фактах из мира фауны. Делаем приемники громче, сейчас будет интересно. Почему дельфины считаются млекопитающими? Ведь выглядят они как рыбы. Давайте разбираться. Дельфины не откладывают икру или яйца, а рождают живых детенышей. Беременность у разных видов длится от 10 до 16 месяцев. Также эти морские обитатели выкармливают своих детенышей молоком, что не характерно рыбам. Молоко дельфинов очень жирное, а период кормления длится примерно до 2 лет. Еще один любопытный факт. У дельфинов есть диафрагма, четырехкамерное сердце и другие особенности строения, присущие именно млекопитающим. Кроме того, дельфины относятся к отряду китообразных, которые приспособились к жизни в воде. Таким образом, несмотря на внешнее сходство с рыбами и обитание в водной среде, дельфины обладают всеми признаками, характерными для млекопитающих. На сегодня все. Надеюсь, эта новость была любопытной. Совсем скоро расскажу, почему дождь называют грибным. А с вами была Екатерина Попова. Всем желаю бодрого заряда на нашей волне.
0: Радио «Сок».

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, вы на Радио СОК. Это «Сочная персона». У микрофона Альбина Саунина. Сергей и Марина Дяченко, возможно, главные русскоязычные фантасты, о которых вы могли не слышать. Почему? Сейчас расскажу. Они – муж и жена. Он – бывший инженер. Она – актриса и психолог. Писали вместе, но отдельно. Гуляли по городу, наговаривали сцены на диктофон, а потом склеивали. Так рождалась их уникальная жестокость и нежность. Их миры – это два главных цикла. Метаморфозы – про то, как человека ломают и пересобирают заново. Сюда входит та самая Вита Ностра, их визитная карточка. И скитальцы – эпическая сага с магами, проклятиями и вечным выбором между долгом и любовью. Их книги переведены на десятки языков, а по ритуалу снят популярный фильм «Он дракон». Шрам получил премии «Роскон» и «Странник». После смерти Сергея в 2022 году Марина пишет одна, но их общий голос остался. Хотите проверить себя на прочность? Начинайте с «Вита Ностра». Слушайте «Радио СОК». С вами была Альбина Саунина. Пока.
0: «Радио СОК».

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти «ай-ай-ай», «эй», и вот залетел.

0: Радио СОК.
1: Всем привет, с вами Михаил Горобцов. Сегодня расскажу о драматическом решении КАС для российского спорта, грандиозных планах по освоению космоса и о том, как Большой театр меняет художественного руководителя. Поехали! Международный спортивный арбитраж вынес вердикт. КАС окончательно отклонил апелляцию Олимпийского комитета России, оставив в силе нейтральный статус для российских легкоатлетов на предстоящих Олимпийских играх. Это означает, что 14 наших спортсменов, получивших допуск, выступят без флага и гимна, решение которое назвали историческим поражением спортивной дипломатии. Космонавтика готовится к рывку к Юпитеру. Роскосмос и НАСА подписали соглашение о совместной миссии «Лаплас-2». К 2031 году автоматическая станция совершит гравитационный маневр у Земли, а затем достигнет спутника Юпитера Европы, чтобы провести бурение ледяного панциря в поисках внеземной жизни. Эксперты называют этот шаг самым амбициозным после высадки на Марс. Громкая отставка в театральном мире. Валерий Гергиев покидает пост генерального директора Мариинского театра спустя 35 лет работы. Официальная причина – переход на должность советника президента по культуре. Всем хороших новостей. До встречи в эфире.
0: Радио СОК.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, на связи Иван Сидоров. А вы знали, что в Стамбуле одна колонна старше многих городов Европы? Речь о колонне Аркадия. Почему она в одиночестве стоит посреди перекрестка, как регулировщик возле светофора? Оказывается, эта колонна появилась не на пустом месте. Построили ее в честь победы над готами. И речь не про субкультуру, а про весьма опасных ребят, которые грабили окраины Греции в V веке. Тогда император заложил не просто памятник, а сконцентрированную мощь империи. И чтобы она напоминала всем, кто сунется на Константинополь, будет сражен. И знаете, что удалось Аркадию? Колонна пережила императоров, крестоносцев и султанов. И она до сих пор здесь. Вот что значит «заложили на века». Ну а с вами был Ваня Сидоров и «Сочное место».
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио СОК.
1: Всем привет! Прямо сейчас отправимся в увлекательный мир кинематографа. Это Fresh Новости, с вами Екатерина Попова. Начинаем! Предлагаю немного поностальгировать и вспомнить советскую кинокомедию «Джентльмены удачи». Помните фрагмент, где главные герои сели в такси в поисках того самого памятника? Так вот, а вы задумывались, почему водитель не смотрел на актера по кличке Косой и ехал с каменным лицом? А все потому, что Олег Видов, исполнявший роль таксиста, не смог сдерживать смех, глядя на Савелия Крамарова, когда он переводил на него взгляд. После нескольких испорченных дублей режиссер Александр Серый приказал Видову просто не смотреть на него, на вопросы отвечать односложно, и именно последняя сцена вошла в финальную версию фильма. Согласитесь, друзья, картина получилась шикарной, хотя в то время не было никаких спецэффектов. Талант и смелость режиссера – вот главное оружие советского кино. На сегодня все, я с вами прощаюсь, желаю всем почаще пересматривать добрые советские фильмы, чтобы окунуться в ту самую атмосферу теплых эмоций. С вами была Екатерина Попова, до встречи на волнах Сочного.
0: Радио СОК.

0: Неотъемлемый компонент успеха. 60 секунд о рекордах и тех, кто их совершает. На радио СОК. Сочный спорт.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Шахматов. С введением в России новых правил поведения для футбольных зрителей затронем историю фанатских кричалок. Она уходит корнями в древние времена. Ритмичные выкрики и песни использовались с древних времен для выражения поддержки, воодушевления героев или высмеивания противников. Первые упоминания о массовых скандированиях футбольных болельщиков относятся к началу 20 века в Англии. Там футбольные фанаты начали хором поддерживать свои команды, выкрикивая короткие лозунги и рифмы. В период 60-х годов природа футбольных кричалок начала меняться. Появились современные формы, начали адаптироваться популярные песни под свои нужды, а также заимствовать элементы из других стран. Сегодня спортивные кричалки активно распространяются через социальные сети и фан-сообщества. Фанаты создают видео, делятся новыми вариациями и даже выпускают альбомы с фанатскими гимнами. Используются баннеры с текстами, внедряются массовые флешмобы. А теперь добавится и проверка на традиционные ценности, запрет на оскорбления и все то, что потенциально может кого-то задеть. На этом у меня все. Всем пока.
0: Радио СОК.

0: Радио СОК.
1: Привет, с вами Александр Бендер. В этом выпуске буэристы против блокады, драма на льду, а также волшебный чемоданчик и битва со страхами. Теперь подробнее. Ангелы Ладоги. Драма, которая пробирает до мурашек. 1941 год. Блокада Ленинграда. Лед еще тонкий. А по нему мчатся спортсмены-буэристы. Их задание меняется на ходу. Вместо боеприпасов – спасение сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие спортивные соперники становятся командой выживания. Холодно? Да. Страшно, еще как. Но надежда есть, и она скользит по льду вместе с ними. Будет ли счастливый финал, узнаем после просмотра фильма. А теперь сказка для души. Приключения желтого чемоданчика. У чудесного доктора пропал волшебный чемоданчик. Тот самый, что лечит не только грипп, но и робость с грустью. За дело берется Петя, мальчик-затворник, который сам боится выйти на улицу. В погоне за чемоданчиком он находит друзей и смелость. Будет весело, волшебно и очень трогательно. Берите попкорн. Дата обеих премьер 23 апреля. А с вами был Александр Бендер. До скорых встреч на Радио СОК.
0: Радио СОК.
2: Время назад не вернешь, не жалением. Вставай, нам пора идти. Планы на завтра вдаль совершить полеты. Вместе нам хватит сил.

Радиосок. Радиосок. Лучшая выжимка.

0: На пороге лета.
1: Лето.
0: Радио СОК.
2: Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

Своими красками вновь ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

0: Сегодня мы отправимся в удивительное место Кузбасса – Липовый остров Кузидеева. Представьте, посреди сибирской тайги настоящий широколиственный лес. Это единственный в Сибири массив естественной липы и самый большой в регионе. Ученые считают рощу живым свидетелем ледникового периода. Несколько миллионов лет назад часть леса не была тронута льдами, а позже, когда ледник отступил, здесь и образовался Липовый остров. Благодаря расположению в микрокотловине, где температура на 2-3 градуса выше, чем вокруг, теплолюбивые деревья смогли сохраниться до наших дней. Есть мнение, что в глубине рощи звуки слышны гораздо отчетливее и разносятся дальше, чем в обычной тайге. Возможно, это из-за особого расположения деревьев и рельефа. Если будете в тех краях, обязательно посетите это волшебное место. А с вами была Женя Лукьяненко. До встречи на Сочном.
1: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Привет, друзья, с вами фреш-рубрика на Радио СОК и я, Валентина Румянцева. Ловите самые сочные новости из мира технологий. Пристегнитесь, сегодня нас ждет футуристический трип от очков с искусственным интеллектом до танцующих смартфонов. Поехали! Apple готовит сюрприз. К концу 2026-го выйдут первые умные очки. Стильный аксессуар для iPhone с полным погружением в AI-вселенную. Они умеют принимать звонки, переводить языки, слушать музыку и даже анализировать ваши привычки, чтобы давать персональные советы. А в 2027-м обещают версию с дополненной реальностью, когда прямо в линзе появится экран для интернета и видео. Фантастика – уже почти реальность. Samsung тоже спешит вас удивить. На презентации Galaxy Unpacked компания представила Galaxy Ring 2. Тоньше, мощнее, умнее. Кольцо получило новый аккумулятор, датчики температуры тела, ИИ для тренировок и даже NFC для оплаты и смарт-ключей от авто и дверей. Теперь не телефон, а палец откроет вам все двери. И на десерт самый необычный гаджет – Honor Robot Phone. Это смартфон с камерой-роботом на подвесе. Она следит за вами во время звонков, стабилизирует видео и танцует под музыку. Да, гаджет умеет двигаться в такт. Впечатляет, правда? Выход планируют на вторую половину года. Правда, пока только в Китае. Вот так технологии перестают быть просто гаджетами и становятся частью нас. Очки читают мысли, кольца следят за здоровьем, а телефоны танцуют. Оставайтесь на Радио СОК, мы держим руку на пульсе будущего. До новых встреч в фреш-рубрике.
0: Радио СОК.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет всем! С вами на Радио СОК Наташа Измайлова. Представьте, мальчишка из бедного квартала Сиэтла бегает с палкой в руках, воображая, что это гитара. Никто тогда и подумать не мог, что этот парень станет величайшим гитаристом своего времени. Речь о Джимми Хендриксе, музыканте, который перевернул представление об электрогитаре. Будучи левшой, он не просто перестроил инструмент под себя, он изменил само звучание рок-музыки. Хендрикс сделал гитарные эффекты неотъемлемой частью композиции, создавая выразительные, почти живые звуки. Его техника смешивала блюз, психоделику, фанк и соул. Его гитара звучала как целый оркестр. Джимми до сих пор ставят на первое место в списках лучших гитаристов. Он научил инструмент говорить по-новому. Джимми Хендрикс не просто имя в истории рока. Это гений импровизации, чье наследие вдохновляет музыкантов по всему миру. С вами была Наташа Измайлова. До встречи на Сочном. Всем пока.
0: Радио СОК.

0: Радио Сок.
1: Привет, ты на Соке, это рубрика Fresh. Я, Ольга Коптик, расскажу об интересных фактах из разных стран мира. Поехали! Австрия. Самый продаваемый сувенир в стране – это товары с надписью «В Австрии нет кенгуру». Местные устали, что туристы путают их с Австралией и сделали из этого бренд. Грузия. Самый старый тост в мире нашли в местном Квеврии – древнем глиняном кувшине для хранения вина. 8 тысяч лет – это не шутка. Археологи подтвердили. Иран – мировая столица ринопластики. Здесь модно ходить с пластырем на носу, даже если операции не было. Это символ статуса и богатства. Италия. В некоторых банках можно взять кредит под залог сыра пармезан. Огромные головки сыра хранятся в банковских сейфах, пока зреют. Канада. В городе Черчилль люди специально оставляют машины незапертыми. Это закон. Если на прохожего нападет белый медведь, он должен успеть спрятаться в любой машине. Марокко. Синий город Шефшаум. Там почти все покрашено в синий цвет. Стены, двери, лестницы и даже асфальт. Идеально для фото. Палау. При въезде в паспорт ставят штамп «Клятву». Турист подписывает обещание беречь природу и не топтать кораллы. Турция. В деревне Кушкей жители общаются свистом. Это полноценный язык, который слышно за километры в горах. ЮАР. Пляж Болдерс – единственное место в мире, где можно загорать на песке рядом с дикими африканскими пингвинами. Они не боятся людей. У меня на этом все. С вами была Ольга Коптик. Пока-пока.
0: Радио Сок.

0: придется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, на связи Дарья Полянская. Вы думаете, самые красивые места России – это Сочи или Алтай? Но есть место, о котором мало кто слышал. Плато Путорана в Красноярском крае называют краем 10 тысяч озер и тысячи водопадов. Сюда можно добраться только на вертолете. И когда ты уже там, кажется, что попал на другую планету. Горные плато с плоскими вершинами, каньоны глубиной под километр и самый высокий водопад России – Тальниковый. Представьте, 482 метра воды падают вниз. Это выше Эйфелевой башни. А еще это место старше динозавров. Плато образовалось 250 миллионов лет назад, после извержения вулкана. И там до сих пор почти не ступала нога туриста. Ни отелей, ни дорог, только северное сияние и тишина. Так что, если хотите настоящего приключения, запомните название – Путорана. Желаю вам новых открытий. До встречи.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! Вы на Сочном, и с вами Наталья Карельская. Открываем двери для новых эмоций. И сегодня мы отправляемся в мир самых преданных друзей человека – собак. Многие породы современных собак совсем не похожи на своего предка – серого волка. Много тысяч лет назад, когда человек был охотником, он приручил волка. Тогда прирученный волк помогал в охоте, а потом стал охранять жилище. Так волк превратился в собаку. В настоящее время насчитывается около 400 пород собак, и все они верно служат человеку. Это кажется невероятным, но древние египтяне очень почитали собак. Когда животное умирало в доме, то люди сбривали волосы со всего тела, плакали вслух в течение нескольких дней и не принимали пищу. А в древнем Китае был обычай, чтобы в рукаве императора прятался маленький песик – пекинес. И если злоумышленник хотел причинить вред императору, на него нападало самое верное животное – собака. И еще немного интересных фактов о наших друзьях. Самая высокая собака в мире в вертикальном положении выше 2 метров. А самая маленькая – чуть более 6 сантиметров в холке и около 9 сантиметров от кончика носа до кончика хвоста. У собак есть специальные мышцы, ответственные за мимику глаз. Благодаря им собака умело подражает мимике ребенка. А отпечатки носиков у собак равносильны отпечаткам пальцев человека. А я с вами прощаюсь. Мы в ответе за тех, кого приручили. Любите и берегите своих хвостиков. Пока-пока.
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Всем привет, с вами Виктория Якушева. Сегодня история о человеке, чье имя до сих пор произносят с уважением в операционных по всей стране. Самарский офтальмолог Тихон Иванович Ярошевский. Факт первый. В 1952 году, когда весь мир делал операции под лупой, Ярошевский взял и первым применил микроскоп на операции глаза. Коллеги крутили у виска. Роскошь, игрушки. А он успешно оперировал врожденную глаукому у детей так, как никто в мире. Факт второй. Он создал банк донорской роговицы. Представляете, в 70-х в Куйбышеве хирурги из других городов приезжали к нему за материалом, как в аптеку. Ярошевский наладил систему, где фрагменты роговицы хранили и пересаживали с предельной точностью. А еще Ярошевский написал учебник, который воспитал всех советских окулистов. И основал больницу, которая до сих пор носит его имя. Так что, когда в следующий раз прочтете сообщение без очков, вспомните, за этим стоит в том числе труд одного несгибаемого самарца. Берегите свое зрение, а я прощаюсь. До связи.
0: Радио СОК.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Всем привет, вы на Соке, я Александр Кирюшкин, и сейчас расскажу о самых многообещающих кинопроектах за 26 год. «Грязные деньги» Гая Ричи, «Одиссея» Кристофера Нолана, «Острые козырьки», «Бессмертный человек». Новый боевик британского кинорежиссера Гая Ричи «Грязные деньги». По сюжету два элитных оперативника Сид и Бронко получают задание разобраться с магнатом Салазаром, присвоившим себе миллиард долларов. Вместе с командой им предстоит отправиться на личный остров афериста и проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Сида и Бронко сыграли Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Размашистая экранизация одного из самых известных произведений в истории человечества. Кристоферу Нолану доверили 250 миллионов долларов, которые он потратил на звездный актерский состав и беспрецедентное качество картинки. «Одиссея» станет первым фильмом, который полностью снят на 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX. Роль главного героя исполнит Мэтт Дэймон, а также в фильме снялись Том Холланд, Шарлиз Терон и Роберт Паттинсон. Продолжение культового сериала «Острые козырьки» в формате полного метра. Помимо Киллиана Мёрфи, в проекте задействованы и другие звезды – Тим Рот, Барри Кеган и Ребекка Фергюсон. 40-е годы – разгар Второй мировой войны. Спустя много лет Томас Шелби, главарь одной из самых опасных уличных банд, возвращается в разбомбленный Бирмингем, где он оставил своего сына. Тот пошел по его стопам, и теперь он оказался замешан в тайном сговоре. Шелби сталкивается с самым тяжелым испытанием в своей жизни, когда на кону оказывается судьба сына и будущее всей страны. С вами был Александр Кирюшкин. Услышимся на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Привет, с вами Женя Лукьяненко. Фредди Меркьюри не только придумал название группы Queen, он еще и нарисовал ее знаменитый герб и зашифровал в нем знаки зодиака всех участников. Брайан Мэй создал свою легендарную гитару Red Special вместе с отцом из деталей старого шкафа и каминной балки 18 века и до сих пор играет на ней. А вы знали, что хит Crazy Little Thing Called Love Фредди сочинил в ванной? А в песне I'm in Love This My Car Роджер Тейлор записал звук мотора своего Альфа Ромео. Он звучит в финале трека. И еще один факт. Все участники Queen получили высшее образование. Редкость для рок-музыкантов. Вот такая история. Не просто о музыкальной группе, а о целой эпохе. С вами была Женя Лукьяненко. До встречи на Сочном.
0: Радио Сок.

0: 31% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Свежо и по-весеннему. Радио СОК. 24 часа в сутки. Только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Всем привет! Это Анна Сенкевич, коротко, по делу и только достоверные новости на Сочном радио. Первый факт про то, без чего не обходится ни одна ювелирка. Самый твердый минерал на Земле – алмаз. Он состоит из углерода. Образуется на глубине 150 километров при давлении в 50 тысяч атмосфер. Алмазы выносятся на поверхность вулканическими трубками. Самый крупный найденный алмаз весил 3106 каратов. Дальше история о том, как в России придумали экономию времени чиновников. В 1863 году в России открыли первый в мире почтовый ящик нового типа. Изобретатель-чиновник Михаил Кириенко. Ящик имел специальный клапан для выемки писем без открывания дверцы. Конструкция применялась до середины 20 века. И напоследок о том, как обходятся без ушей те, кто живет под землей. У муравьев нет ушей, они слышат ногами. Вибрации земли улавливаются специальными волосками на голенях. Муравьи чувствуют шаги друг друга за 10 метров. С помощью вибраций они передают сигнал тревоги и указывают дорогу к еде. Коротко о достоверном на сегодня все. С вами была Анна Сенкевич. До связи.
0: Радио СОК.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На Радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! С вами Алиса Антонова и рубрика «Сочное место». Сегодня поговорим о загадочной достопримечательности Самары, которую все знают как «Дом со слонами». Построил эту дачу в 1908-1909 годах самарский купец и художник Константин Павлович Головкин. Он не просто заказал проект, а сам участвовал в разработке каждого элемента, от планировки до мельчайших декоративных деталей. Скульптуры слонов – главная загадка места. Они выполнены из бетона и стоят по сторонам от парадного входа, будто охраняя территорию. По одной из легенд, Головкин установил их, чтобы отпугивать злых духов и защитить дом от несчастий. По другой, слоны символизируют мудрость и силу, а их обращенность к Волге будто призывает удачу с речной стороны. С вами была Алиса Антонова на Радио СОК. До новых встреч!
0: Радио СОК.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! С вами на Радио СОК Марина Лебедева. Сегодня я расскажу вам, почему в США гибнут ученые, изучающие НЛО, как египетский атлет попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда в Казахстане запустили поезд Гарри Поттера. Трамп надеется на простое совпадение, но все-таки проверит дела 11 пропавших и убитых за последние 4 года ученых, изучающих НЛО, и сделает официальное заключение. Глава Пентагона Пит Хексет допускает возможность внеземных форм жизни, но выводы делать отказался до публикации обещанных Трампом документов. Выполнит ли Белый дом взятое обязательство, пока остается под вопросом. Египетский тяжелоатлет и чемпион мира по пауэрлифтингу Ашраф Мохаммед установил новый мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, сумев сдвинув с места зубами судно весом в 700 тонн. Атлет превзошел предыдущее достижение украинского спортсмена Олега Скавышу, который более 16 метров протянул по воде зубами корабль весом в 600 тонн. В конце прошлого года в Казахстане запустили поезд Гарри Поттера. Электричка из 4 вагонов следует по маршруту Астана-1, Тастак-Астана-1. Продолжительность программы 2 часа. В ходе поездки пассажиров ожидает шоу с участием актера в образах известных персонажей вселенной Гарри Поттера. Программа включает элементы, позволяющие детям и взрослым погрузиться в атмосферу сказочного путешествия. На этом у меня все. До новых встреч на Сочном. Пока-пока.
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на радио СОК. Сочная персона.
1: Здравствуйте, с вами Ольга Фролова. Мы все выросли на советских мультфильмах. Это добрые, поучительные и веселые истории, которые актуальны и сейчас, век высоких технологий. А вот кто создал первые рисованные детские мультфильмы, я вам сейчас расскажу. Это две сестры, художницы Валентина и Зинаида Брумберг. Они вместе с коллегами создали первый советский мультфильм «Межпланетная революция». Это был экшен с неземными героями, с космическими кораблями и погонями. Буржуа бегут от революции в космос, но их нагоняют. Революционеры одерживают победу, и все счастливы. Благодаря сестрам был заложен фундамент советской анимации, которая до сих пор не останавливается в своем развитии. И мы с удовольствием вместе с детьми погружаемся в волшебный мир мультипликации. А с вами была Ольга Фролова. До скорых встреч на Сочном.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Привет! На Радио Сок рубрика «Фреш новости», а с тобой Дарья. Флаг Казахстана признали самым красивым в мире. В Японии придумали новый способ расслабиться – массаж котиками. Обезьяны и волки формируют альянс, напоминающий одомашнивание собак у людей. В аэропорту Гонконга появился настоящий кот Зилла – гигантский рыжий кот, который уже стал главной звездой терминала.